0: расположения и проявлял особую жестокость по отношению к христианам. Однако все больше и больше чувствовал угрызение совести. Через 9 месяцев Марк не выдержал и со слезами исповедал грех перед священником, а затем вернулся в лоно церкви через миропомазание. Однако это не облегчило совести Марка. Он странствовал по всему свету и дошел даже до России, но нигде не находил покоя и вынашивал мысль окончательно смыть свой грех кровью мученичества. А потому вернулся в Османскую Турцию. Проведя ночь в молитве и приняв причастие, Марк отправился в суд к часу его открытия. Скинув на землю тюрбан и держа в руке крест, он исповедовал обращение. Судья спросил Марка, не потерял ли он рассудок и не пьян ли. Однако тот ясным голосом заверил, что находится в здравом уме и готов претерпеть любые муки и пролить кровь ради любви ко Христу. Исповедника бросили в темницу, заковали ноги в колодки, а он с радостью распевал песнопения и псалмы. Раздраженный этим, начальник стражи вошел в камеру и нанес ему более 30 ударов ногами. Приведенный под ударами палок на второй допрос, Марк остался верен прежним убеждениям и с силой обличал магометанство. К пытавшим Марка присоединились помощники и обрушили на него град ударов. Но он сказал им: «Если бы вы знали, куда я иду, вы бы бросили свои дубины, чтобы идти за мной». 5 июня 1801 года, по окончании третьего допроса, судья вынес смертный приговор. Марк с ликованием шел к месту казни, где собралась огромная толпа. Преклонив колени, он положил голову на плаху, сказав палачу: «Руби как следует». Тот 5 раз промахивался, и только после 6-го удара голова святого упала на землю. Тогда толпа бросилась собирать частицы одежды святого Марка, пропитанные кровью, а прочие отправились в церкви воспевать и прославлять Бога. Мощи мученика источали священное благоухание и стали источником множества чудес.
1: След в истории.

Всем здравствуйте, друзья. Здесь на Свободном Наташа Романцова. Знаете, какую мыслью хочу поделиться? Очень важно, чтобы у каждого человека был дом. И я сейчас вовсе не о квадратных метрах. Я о том, что здорово, когда есть то место, где ты дома, где можно все внешнее оставить снаружи, за дверью, а внутри, есть твои тапочки, твоя растянутая футболка, твои любимые люди, наконец. И как же здорово, когда вот такая атмосфера в семье, что вы всегда готовы сварганить шарлотку, если вдруг нагрянули гости, заварить вкусный чай и разговоры разговаривать. Давайте я вам пока красивую песню, а вы подумайте, кого бы в гости пригласить, чтобы разделить радость общения, да и просто бытия.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими. Пусть так копят себе сокровища, крепкий фундамент на будущее, чтобы обрести жизнь поистине подлинную».

0: Мне кажется, что иногда мы относимся к Богу и христианской жизни как к выигрышу в лотерее. Мы ведь получаем сразу так много. Спасение, вечную жизнь, кто-то исцеление, кто-то решение сложнейших жизненных проблем. И хочется на этом успокоиться и просто тратить полученное богатство. Конечно, отдавая свое сердце и жизнь Христу, мы получаем огромное сокровище. Но потом начинается, как говорят, зона нашей ответственности. Мы должны сохранить это сокровище нетленное и приумножить его в своей жизни ежедневным трудом. Может быть, это и не так эффектно, но зато точно эффективно. Строить свою жизнь по кирпичику, ежедневно идти путем веры маленькими шагами – это и есть наше самое важное, самое обыкновенное чудо. Чудес вам в вашей жизни и побольше. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Профессор Ирель Кристер Рекс. Рекс занимается преподавательской деятельностью, будучи профессором Вашингтонского и Южно-Калифорнийского университетов, и в то же время является сотрудником Американского физического института. Верящий в то, что вся Вселенная сотворена Богом и им же управляется, профессор Рекс говорит: «Современные теории, объясняющие возникновение всего сущего и определяющие законы, действующие во Вселенной, быстро попадают в темные и запутанные тупики, если в них присутствует идея отрицания Бога. Лично я верю в Создателя и признаю, что все сущее находится в Его воле».

0: Макс Лукада. Цена практичности иногда оказывается выше, чем все необдуманные затраты. Зато любовь рискующая всегда бывает вознаграждаема благословениями, которые во много раз превосходят то, чем нам пришлось пожертвовать. Так сделайте же этот шаг. Потратьте свое время, напишите письмо, попросите прощения, нанесите визит, купите подарок. Сделайте это. Если вы не упустите представившиеся вам возможности, это принесет вам радость. Если упустите, будете жалеть об этом.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свободное радио.

0: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус: «Он вошел в дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников». Иисус продолжал: «Сын человеческий, Господин над субботой».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Сегодня о том, как понять, что настало время менять работу. Как отличить накопившуюся усталость от махрового кризиса. И что делать, если вам перестала нравиться ваша работа.

0: и так далее, до каждого дня, вплоть до пятницы. Все эти признаки говорят, что вы устали. А как насчет тех, что свидетельствуют о том, что дело серьезней и пора менять работу? Во-первых, вы стали быстрее уставать, когда делаете любые виды своей работы. И любимую ее часть, и нелюбимую. При переключении на другие задачи ощущение усталости не проходит, а иногда даже усиливается. Это во-первых. Во-вторых, даже походы с коллегами на кофе или обед больше не вызывают никакого энтузиазма. Вам кажется, что все разговоры об одном и том же, ничего нового не происходит, вы не развиваетесь и вообще кто все эти люди? Ну и в-третьих, вам постоянно кажется, что вас недооценивают, не понимают, а руководство делает все не так, как надо, как будто бы вам назло. На самом деле принято считать, что у каждого время от времени случаются кризисы на работе. Например, кризис профдеформации, который часто наблюдается у людей, которые работают в профессии 10 и более лет. Бывают и небольшие циклы, когда раз в 3 года возникает желание что-то поменять. Наступает такое состояние, что вот прям готов к изменениям на работе. И даже немного жаждешь этих изменений. Ощущение, что застоялся. Но стоит ли все каждый раз кардинально менять, даже если очень хочется? Резкие движения – это признак смелости или признак незрелости? Усталость – очень опасное состояние. Уставший человек не может принимать объективные взвешенные решения. Вот почему, в каком бы махровом кризисе вы ни оказались, в частности из-за работы, прежде всего отдохните, а уже потом принимайте какие-либо решения. И если даже еще чуть-чуть, сантиметр, капля, и вы готовы уволиться, сначала найдите возможность сходить в отпуск. Причем такой, чтобы как следует переключиться. И ни о чем, что связано с работой, хотя бы 2-3-4 дня не думать вообще. А вот потом, свежим взглядом, сможете посмотреть на жизненную ситуацию с дистанции. Скажем так, со стороны. Очень многое в нашей судьбе видно не тогда, когда мы смотрим изнутри в пылу эмоций, а тогда, когда мы, как тот жук, выбираемся из банки и смотрим на нее со стороны правильных вам жизненных решений. А правильные они тогда, когда самый главный ваш советчик – это сам Бог.
1: Время. Деньги. Зигазон. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Все начальники делятся на плохих и хороших. Плохие делают все, чтобы их возненавидели. Они манипулируют, подавляют, хитрят, тянут одеяло на себя, не доверяют и боятся ответственности. Хорошие же, наоборот, ведут себя честно, умеют делегировать полномочия, несмотря на риск, вкладываются в обучение сотрудников и прикрывают их в случае промашек. Первые встречаются повсеместно и становятся героями анекдотов. Вторые ценятся на вес золота. Понимая это или нет, они используют принципы, которые показал нам, создавая церковь, Иисус Христос. Он взял на себя ответственность за наши грехи и позволил представлять свое имя на земле. Он терпеливо учит нас и предупреждает об опасностях в своем слове. Он всегда доступен и никогда не бывает слишком занят, чтобы не услышать молитву. Когда ученики спросили Иисуса о том, кто же из них будет главнее в Царстве Небесном, он очень удивил их, сказав, что настоящий лидер в первую очередь готов послужить, отодвинув свое «я». И Христос не был голословен, показав нам пример такого лидерства. Он стал смертным человеком и умыл ноги ученикам. Кажется, что тут все перевернуто с ног на голову. Да нет, скорее наоборот.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Воронкова Ольга. Однажды ты поймешь, увидишь все, как есть, все Божьи дела, которых нам не счесть. Увидишь, почему наш добрый, нежный Бог в жизнь допустил твою так много зла, тревог. Увидишь чистоту небесного пути, которым не хотел ты с Господом идти. Увидишь мрак и ужас, что был вокруг тебя, как ненавидит души твой враг. Но Бог, любя, весь путь твой охраняет и ангелов святых на помощь посылает, хоть ты не видишь их. Однажды ты увидишь тот крест, что дал нести тебе наш Бог-Спаситель на всем земном пути. Тот крест, что в жизни нес, он самый легкий был. Увидишь, как Христос крест помогал нести, как любящей рукой он направлял пути в свой город золотой и помогал идти, как закрывал тебя от бурь и злых ветров, когда перед врагом ты сдаться был готов, когда усталый падал и не хотел вставать, тебе давал он силу, желание побеждать. Когда поймешь все это, перед Христом склонись, своей душой и сердцем к Иисусу прилепись. Он верный и надежный, Он наш Отец благой, нас обнимает нежно своей святой рукой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Издевающийся над нищим оскорбляет его создателя. Радующийся несчастью не останется безнаказанным.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, это «Свободное радио». И с вами Катя. Как вы думаете, в нашу жизнь Бог приводит людей или мы случайно сталкиваемся с разными людьми, идя по жизни? Я вот уверена, встречи, они от Бога. Постараться в каждом человеке увидеть любовь Творца – это порой не такая уж простая задача. Но зато, когда это получается, уверяю вас, общение приобретает совершенно другой смысл и радость. Попробуйте, вам понравится.
1: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Со мной все случилось не благодаря, а вопреки. Бог настолько милостив, что из гадости он сотворил нечто хорошее с моей жизнью. Помните, у Александра Сергеевича Пушкина есть строки: «Я с отвращением читаю жизнь свою, но строк позорных не смываю». У меня, как и у каждого из нас, полно моментов, за которые стыдно. Вот только оправдывать себя не надо. Как только я не старался убить в себе совесть, здоровье, а Господь меня все равно вывернул. А когда я к Нему обратился? Когда мне позарез это понадобилось? Не то, чтобы я просто захотел что-то узнать. Я без этого уже жить не мог. Хоть убей. У меня все было и ничего не было. И жить было незачем. И я взмолился: «Господи, помоги!» А потом путь. Существуют духовные законы, один из которых звучит так: «Дух творит себе формы». Какого ты духа, таким ты и будешь. Вот я был уродом, пил, гулял. Вот в таких формах и представал перед людьми и самим собой.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Ольга, с Тюмени.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Потому что познала его, поверила, что он есть наш Спаситель. Узнала о Боге, рассказали, услышала, поверила.
2: Свободное радио.

бы казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Наверное, каждый нормальный человек знает, что делать добро – это приятно. Особенно, если нам это удобно и не требует жертв. В таком случае, сделав что-то хорошее, мы долго испытываем ощущение удовлетворения. Однако далеко не всегда благородный поступок приходится ко времени, к месту или дается легко. Одно дело помочь вытолкать машину, когда вы никуда не торопитесь и прекрасно себя чувствуете, и совсем другое – остановиться на грязной дороге, если вы куда-то спешите, вникнуть в проблему и помочь кому-то, отбуксировав его машину в сервис. В первом случае мы ничего не теряем, а во втором упускаем драгоценное время и даже пачкаем одежду. Однако неудобное добро – это именно то, что делает нас людьми. Автор жизни задумал нас как существ, способных не только на инстинктивное удовлетворение потребностей и поиск удобной жизни. Он задумал нас как тех, кто может перешагнуть свой дискомфорт ради того, кто в нас нуждается. Поэтому, только поступая так, мы приближаемся к тому, кем должны быть. Кто мы? Куда мы идем? Для чего мы живем? Ответив на эти вопросы, мы получим силы и способность раздавать себя другим, не теряя, а приобретая радость и смысл жизни. Ответы есть у того, кто подарил нам каждый новый день и каждый новый вдох. Просто спросите у Бога, и ваша жизнь уже не будет прежней.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: 2 письма Павла христианам в Фессалонике.
1: От Павла, Сильвана и Тимофея, Фессалоникийской церкви, принадлежащей Богу нашему Отцу и Господу Иисусу Христу. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, братья. Это справедливо, потому что безмерно возрастает ваша вера, и все больше увеличивается любовь, которой каждый из вас любит всех остальных и друг друга. Поэтому мы хвалимся вами в других церквах Божьих, вашей стойкостью и верой среди всех этих гонений и бед, которые вам приходится терпеть. Это свидетельство правоты Божьего суда. Вы будете удостоены Царства Бога, ради которого вы и страдаете. И это справедливо, что Бог воздаст бедами виновникам ваших бед, а вам, тем, кто ныне в беде, вместе с нами даст отдых и покой в тот день, когда явится с небес Господь Иисус со своими могучими ангелами в пылающем огне и принесет возмездие тем, кто отказался признать Бога и не повинуется радостной вести о Господе нашем Иисусе. Приговором им будет вечная гибель, они будут удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы, в тот день, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди святого народа Своего и возвеличенным среди всех, кто поверил в Него. Среди них будете и вы, потому что вы поверили нашему свидетельству.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Спасибо, что посетили наш ресторан. Могу ли я предложить вам наш фирменный завтрак? Баварские сосиски, яйцо под майонезом, бутерброд с красной...
1: Хватит. Не смешно.
0: Что ж, гостеприимным нельзя побыть. 40 дней как-никак, ни крохи во рту.
1: А ты уж прям так и озабочен моим желудком.
0: Уж не хочешь ли ты сказать, что не голоден?
1: Естественно, я голоден. Надеюсь, ты не думаешь, что я приму что-нибудь из твоих рук.
0: Нет, конечно, нет. Но если ты сын Божий, сделай для себя хлеб из этих камней.
1: Написано, не хлебом.
0: Ой, как мы хорошо Писание знаем. Мне что следует поаплодировать?
1: Я пришел сюда, чтобы пройти через искушение. Или ты...
0: Ну ладно, ладно. Я просто не вижу ничего предосудительного в том, чтобы умирающего от голода человеку...
1: Ты прекрасно знаешь, что как только ты уйдешь, ангелы позаботятся обо мне. Ты просто думаешь, что если я поддамся на мелочах, я поддамся и в более серьезных вопросах.
0: Кстати, об ангелах. Перенесемся мы на вершину храма, а? Ну как? Трясутся коленки?
1: Ты, кажется, собирался что-то сказать об ангелах.
0: Ах, да, да. Помню, как-то на досуге я где-то читал. И ангелом своим заповедает о тебе.
1: Короче.
0: Но я тут вот что подумал. Там во дворе у подножия храма сотни людей. Если бы ты, скажем, бросился сейчас вниз, и ангелы бы подхватили тебя, все бы вмиг узнали, что ты Христос. И тебе бы не пришлось целых 3 года бродить по этим пыльным дорогам.
1: Опять за свое. Пытаешься заставить меня поддаться на мелочах, чтобы потом я поддался и в более серьезных вопросах. Но я не сверну ни на шаг с моего совершенного плана. Кроме того, написано: «Не искушай Господа Бога твоего».
0: Написано, написано. Подумаешь, выучил.
1: Продолжай свое дело. Я не собираюсь спорить с тобой.
0: Хорошо. Иди за мной. Царство земли у тебя на ладони.
1: Короче.
0: Ты прекрасно знаешь, что ожидает тебя впереди.
1: По плану.
0: Они арестуют тебя, как последнего разбойника.
1: По плану.
0: Они будут плевать тебе в лицо, тебе, сыну Бога живого.
1: По плану.
0: Они будут избивать тебя до тех пор, пока твоя спина не превратится в лохмотья.
1: По плану.
0: Ты будешь висеть на этом отвратительном кресте и медленно задыхаться в агонии до последней минуты. Что ты заладил? По плану, по плану. Я князь мира сего. Я получше, чем ты представляешь, что это такое. Через 3 года ты будешь умолять отца своего. Сейчас. Вот. Вот. Здесь написано, что с тебя будут капать кровавые капли пота, и ты будешь умолять отца. Цитирую. «Пронеси чашу эту мимо меня. Не делай этого с собой, Иисус. Это неблагодарное отродье не стоит этой жертвы. Поверь мне, я знаю их лучше, чем ты». К тому же у меня есть план, согласно которому ты сможешь избежать всю эту боль, все эти страдания и унижения.
1: Ой, ну вот, начинается.
0: Что начинается?
1: Ну, коли уж ты приготовил для меня свой план, дабы мне избежать боли и унижения, вот оно и начинается. Искушение. Твои условия.
0: Мои условия?
1: Я избегу страдания и унижения, если...
0: Если поклонишься мне.
1: Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему служи.
0: Ну ладно. Я сделал все, что мог. Пеняй на себя. Прощай.
1: Ненадолго.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 5 июня 1801 года суд в Турции приговорил Марка Смирнского к смерти через отсечение головы мечом. Ранее Марк предал свою христианскую веру и перешел в ислам, но, устыдившись, заявил о своем желании не просто свидетельствовать о Христе, но и принять мученическую смерть. Марк Смирнский почитается как святой в греческой церкви. В месяце слов Русской Православной Церкви его память не включена. Как повествует его жизнеописание, Марк родился в Турции, в Смирне, в благочестивой христианской семье, а затем переехал в Новый Эфес. Будучи уличен в неблаговидном поведении, Марк попал под суд, а турецкому судье удалось убедить его отречься от Христа. Позже Марк поступил даже на службу к этому судье, завоевал его расположение и проявлял особую жестокость по отношению к христианам. Однако все больше и больше чувствовал угрызение совести. Через 9 месяцев Марк не выдержал и со слезами исповедал грех перед священником, а затем вернулся в лоно церкви через миропомазание. Однако это не облегчило совести Марка. Он странствовал по всему свету и дошел даже до России, но нигде не находил покоя и вынашивал мысль окончательно смыть свой грех кровью мученичества. А потому вернулся в Османскую Турцию. Проведя ночь в молитве и приняв причастие, Марк отправился в суд к часу его открытия. Скинув на землю тюрбан и держа в руке крест, он исповедовал обращение. Судья спросил Марка, не потерял ли он рассудок и не пьян ли. Однако тот ясным голосом заверил, что находится в здравом уме и готов претерпеть любые муки и пролить кровь ради любви ко Христу. Исповедника бросили в темницу, заковали ноги в колодки, а он с радостью распевал песнопения и псалмы. Раздраженный этим, начальник стражи вошел в камеру и нанес ему более 30 ударов ногами. Приведенный под ударами палок на второй допрос, Марк остался верен прежним убеждениям и с силой обличал магометанство. К пытавшим Марка присоединились помощники и обрушили на него град ударов. Но он сказал им: «Если бы вы знали, куда я иду, вы бы бросили свои дубины, чтобы идти за мной». 5 июня 1801 года по окончании третьего допроса судья вынес смертный приговор. Марк с ликованием шел к месту казни, где собралась огромная толпа. Преклонив колени, он положил голову на плаху, сказав палачу: «Руби как следует». Тот 5 раз промахивался, и только после 6-го удара голова святого упала на землю. Тогда толпа бросилась собирать частицы одежды святого Марка, пропитанные кровью, а прочие отправились в церкви воспевать и прославлять Бога. Мощи мученика источали священное благоухание и стали источником множества чудес.

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. Весь пафос свободы не имеет ни малейшего смысла, если в человеке нет той святости, пред которой мы должны преклониться.
0: Свободное радио. Нам по пути.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Иисусу приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. А ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился и сказал им: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет Царство Бога как ребенок, тот не войдет туда».
1: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Перекладывая вину. «Посему я буду судить вас, дом Израилев. Каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 30 стих. Израильтяне в своих страданиях в плену винили грехи своих отцов. Но Бог бросил вызов такому мышлению. Он призывал их взять на себя ответственность за свои собственные грехи. Нравится ли вам или нет, но вы ответственны за то, каким человеком являетесь и что делаете. Каждый человек судится за свои пути. Когда вы будете стоять перед Богом, вы будете отвечать только за одного человека — за самого себя. Прекратите винить других за свои грехи. У вас может быть ужасное прошлое. Возможно, у вас были пренебрежительные и негодные родители и несчастное детство. Может быть, вы перенесли немыслимое бесчестие. В Иисусе есть исцеление от всех этих ран. Ваше прошлое может быть стерто, и вы можете быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были. Но до тех пор, пока вы ищете, на кого бы другого переложить вину, вы никогда не увидите нужду в покаянии за свои собственные действия. Если вы будете продолжать жить в неправедности и винить в своем грехе кого-то другого, то ваш грех в итоге разрушит вас. Но Бог хочет большего для вас. Он хочет благословить вас. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Прекратите винить других за ваши грехи. Покайтесь, вернитесь к Иисусу и примите новую жизнь, которую Он хочет вам дать. Отец, мы благодарим Тебя, что мы можем иметь эту новую жизнь и новое сердце, которое Ты предложил нам. Да возьмем мы ответственность за наш собственный грех и отвернемся от него, чтобы найти новую и благословенную жизнь в Иисусе Христе. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс

Петр Мамонов. Жить станет лучше, когда ты станешь лучше. И нечего пенять на правительство. Надо стремиться стать не хорошим актером, а хорошим человеком. Добрым, ни с кем не спорить, не обижаться, нос не задирать. Когда одна клетка оздоровляется, то клетки вокруг нее тоже становятся здоровыми. И никаких слов и уговоров, только личный пример.

0: 65-й псалом. «Восклицай Богу от радости вся земля! Пойте славу Его имени! Воздайте Ему хвалу! Скажите Богу, как устрашающие твои дела! Столь велика сила твоя, что враги твои раболепствуют пред тобою! Тебе поклоняется вся земля! Тебе воспевает славу! Воспевает славу имени твоему! Придите, смотрите на Божьи дела! Как устрашающие Его дела для сынов человеческих! Сушей Он сделал море, реку они перешли по суше, и там мы возрадовались о Нем. Силой Своей Он властвует вовек, не спускает с народов глаз, чтобы мятежники против Него не восстали. Славьте нашего Бога, народы! Громко воздайте хвалу Ему! Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам споткнуться. Боже, Ты испытал нас, очистил как серебро. Ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил конникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты нас вывел к месту изобилия. Я приду в Твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты Тебе. Обеты, что дали мои уста, и язык мой произнес, когда я был в беде. Я вознесу Тебе всесожжения, дым от лучших баранов. Я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Придите и слушайте, все боящиеся Бога. Я расскажу о том, что Он для меня совершил. Я взывал к Нему устами своими, превозносил Его языком моим. Если бы в сердце своем видел я грех, то Владыка не слушал бы меня. Но Бог поистине услышал меня и внял мольбе моей. Благословен будь Бог, не отвергающий мою молитву и милости меня не лишивший».
1: Свободное радио рядом.

0: русского языка есть удивительная особенность. Вы можете переставлять местами, например, подлежащее, сказуемое, и от такой перестановки появляется интонация. А ведь ничто так не меняет мысль, как ее интонация. И вот вам несколько вопросов. С какой интонацией вы сегодня с детьми разговаривали? С родителями своими? Да или даже просто со случайными прохожими? Людьми в очереди на кассе ближайшего магазина? С какой интонацией вы идете по жизни?
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье в мире.

0: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Свободное радио. Настоящее твое.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: В новый день со свободным радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Близится конец всему. Так будьте разумны и трезвы, и тогда вы сможете молиться. И прежде всего любите друг друга от всей души, потому что любовь покрывает множество грехов.

Привет всем! Говорят, человеческий мозг имеет достаточно памяти, чтобы вместить 3 миллиона часов просмотра телевизора. Но я не призываю вас проверять это на практике. Лучше слушайте свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им:
2: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни».
1: Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В прошлый раз мы рассмотрели с вами 5, с точки зрения психолога доктора Нейла Кларка Варрена, характерных черт, присущих хорошим отношениям, складывающимся между молодыми людьми в начальный период их любви. Наличие таковых сулит удачный брак и семейное счастье на многие годы. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Сегодня я перечислю оставшиеся. Первые 5 были такими. Вы являетесь хорошими друзьями, общение между вами происходит легко и непринужденно, у вас множество общих ценностей и идеалов, вы оба рассматриваете брак как союз на всю жизнь, вы способны разрешать возникающие конфликтные ситуации и расхождения во взглядах. Итак, продолжим. 6 особенность. Вы оба обладаете чувством юмора и очень интересны и занятны друг для друга. 7 особенность. Вы абсолютно уверены в том, что вас понимают и любят. Вы чувствуете, что можете оставаться самим собой, и отношение к вам совершенно не изменится, несмотря на все ваши недостатки. Особенность 8. Ваши родные и друзья с одобрением относятся к вашим взаимоотношениям. Вы убеждены во всяческой поддержке людей, которых вы знаете и которым вы больше всего доверяете. 9 особенность. Вы питаете нежные чувства по отношению друг к другу, и вам, как правило, хорошо и комфортно вместе. И особенность 10. Ваши отношения кажутся вам прочными и надежными. Вас многое сближает. И если сейчас, на данном этапе ваших взаимоотношений, им присущи перечисленные мною особенности, ну что ж, тогда вас ждет долгая и счастливая семейная жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей ко вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Вдохновляйся! Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще остаются, а я тут погибаю с голоду. Пойду, вернусь к отцу и скажу ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедля пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Быстрее принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся». И они устроили праздник. А старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску и, подозвав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил: «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать. Но он ответил отцу: «Вот я столько лет работаю на тебя как раб и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками, и ты зарезал для него откормленного теленка». Но отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

78-й псалом. «О Боже, чужие народы вторглись в удел Твой, осквернили святой храм Твой и превратили Иерусалим в развалины. Они отдали трупы Твоих слуг на съедение небесным птицам, тела верных Тебе, земным зверям. Они пролили кровь их, как воду, вокруг всего Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у наших соседей. Окружающие нас выказывают лишь упрек и презрение. Как долго, Господи, Твой гнев будет длиться? Бесконечно? Как долго Твоя ревность будет пылать, как огонь? Пролей свой гнев на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не призывают Твоего имени, потому что они

Смерть, семикратно возврати нашим соседям их оскорбления, которое они тебе нанесли, о владыка. А мы народ твой и овцы пастбищ твоих. Вечно будем восхвалять тебя и возвещать о славе твоей из поколения в поколение.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: в благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе. И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 5 июня 1801 года суд в Турции приговорил Марка Смирнского к смерти через отсечение головы мечом. Ранее Марк предал свою христианскую веру и перешел в ислам. Но, устыдившись, заявил о своем желании не просто свидетельствовать о Христе, но и принять мученическую смерть. Марк Смирнский почитается как святой в греческой церкви. В месяце слов Русской Православной Церкви его память не включена. Как повествует его жизнеописание, Марк родился в Турции, в Смирне, в благочестивой христианской семье, а затем переехал в Новый Эфес. Будучи уличен в неблаговидном поведении, Марк попал под суд. А турецкому судье удалось убедить его отречься от Христа. Позже Марк поступил даже на службу к этому судье, завоевал его расположение и проявлял особую жестокость по отношению к христианам. Однако все больше и больше чувствовал угрызение совести. Через 9 месяцев Марк не выдержал и со слезами исповедал грех перед священником, а затем вернулся в лоно церкви через миропомазание. Однако это не облегчило совести Марка. Он странствовал по всему свету и дошел даже до России, но нигде не находил покоя и вынашивал мысль окончательно смыть свой грех кровью мученичества. А потому вернулся в Османскую Турцию. Проведя ночь в молитве и приняв причастие, Марк отправился в суд к часу его открытия. Скинув на землю тюрбан и держа в руке крест, он исповедовал обращение. Судья спросил Марка, не потерял ли он рассудок и не пьян ли. Однако тот ясным голосом заверил, что находится в здравом уме и готов претерпеть любые муки и пролить кровь ради любви ко Христу. Исповедника бросили в темницу, заковали ноги в колодки, а он с радостью распевал песнопения и псалмы. Раздраженный этим, начальник стражи вошел в камеру и нанес ему более 30 ударов ногами. Приведенный под ударами палок на второй допрос, Марк остался верен прежним убеждениям и с силой обличал магометанство. К пытавшим Марка присоединились помощники и обрушили на него град ударов. Но он сказал им: «Если бы вы знали, куда я иду, вы бы бросили свои дубины, чтобы идти за мной». 5 июня 1801 года, по окончании третьего допроса, судья вынес смертный приговор. Марк с ликованием шел к месту казни, где собралась огромная толпа. Преклонив колени, он положил голову на плаху, сказав палачу: «Руби как следует». Тот 5 раз промахивался, и только после 6-го удара голова святого упала на землю. Тогда толпа бросилась собирать частицы одежды святого Марка, пропитанные кровью, а прочие отправились в церкви воспевать и прославлять Бога. Мощи мученика источали священное благоухание и стали источником множества чудес.
3: След в истории.

0: 28 псалом. «Хвалите Господа, о Божьи сыны! Хвалите Господа за славу Его и мощь! Воздайте славу имени Господа! Поклонитесь Господу в красоте Его святости! Голос Господень над водами! Гремит Бог славы! Господь гремит над могучими водами! Голос Господа полон мощи! Голос Господа величественен! Голос Господа кедры сокрушает! Господь сокрушает кедры Ливана! Он велит Ливану скакать, подобно теленку, Сириону, подобно молодому дикому быку. Голос Господа, как молния, разит. Голос Господа сотрясает пустыню. Господь сотрясает пустыню Кадеш. Голос Господа гнет дубы. И Нагим оставляет лес. В его храме все восклицают «Слава!». Господь восседал над потопом. Господь восседает, как царь, вовеки. Господь дает силу своему народу. Господь благословляет свой народ миром.
1: Свободное.

Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах. Сегодня мой рассказ о фильме 2014 года «Сын Божий». Это экранизация известной евангельской истории и киноверсия 10-часового сериала от History Channel «Библия». Фильм «Сын Божий» повествует о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Историю рассказывает Иоанн, последний живой ученик Христа, когда доживает остаток своих дней в изгнании. Фильм начинается с момента, когда Иисус прибывает в Галилею, чтобы начать свою проповедь. В фильме показаны также страсти Христовы, однако не столь кровавые и жестокие, как в фильме Мела Гибсона. Фильм 2014 года «Сын Божий» стал одним из самых коммерчески успешных христианских фильмов.

0: darkness comes, I can see the light.
1: Классики о вере.
2: Карл Барт. Если теолог хочет заниматься теологией и недовольствоваться банальностями, он не должен сокрушаться о том, что именно в силу своей интеллектуальной позиции плывет против течения, что вынужден выдерживать и переносить неизбежное на этом пути одиночество.

0: золотые библейские стихи.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
0: Глоток живой.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Настройся на хороший день.

встречали на своем пути прямо перпендикулярных людей. У них только черное и только белое. У них все четко и по осям. Хорошие или плохие, наши или не наши. Что и говорить, друзья. Таких много, но все-таки помните, оттенки – это лакомство для ума.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Свободное радио. Правильный.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Друзья, привет! Это Катя. Иногда перед нами встает какая-то огромная проблема. Казалось бы, нерешаемая задача. Это порой буквально парализует. Как я, такой маленький, могу сделать что-то такое большое? Но на самом деле это реально. Любая огромная задача делится на маленькие этапы и становится решаемой. И знаете, Бог очень высоко ценит эти маленькие шаги, которые мы делаем со всей силой своего старания. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Это слова из притчи, рассказанные Иисусом своим ученикам. Так что давайте будем верными на 100% в том деле, которое мы сейчас делаем. А результат доверим Ему.
1: Слава Богу за все!

0: Лиза Лукашина. Земля исчерчена следами колесниц, напоминания, пути и переходы. Бог сдвинет твердь движением ресниц, как раздвигал для Моисея воды. Но нет пути длиннее одного, длиною в жизни вечности длиннее всего лишь день страдания его. Кто может стать смиренней сильнее? Никто не сможет чище стать слезы, слезы из глаз того, кто любит взглядом. Он остановит ярость у грозы для нищего, раба и тех, кто рядом. Есть много троп на свете и путей, дорог тернистых и тернистых мест. Спасает нас от гибельных страстей. Всего 5 букв, и это слово «крест».
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: такое. Мне это больше сил.
1: Входите открыто.
2: Доброе утро.
0: Если она добрая, входите.
2: Ольга Андреевна, боюсь, что у меня для вас не очень хорошие новости.
1: Ой, меня выселили из дома за неуплату, и теперь приходится жить в этой дешевой гостинице. Что может быть еще хуже?
2: Вот. Что ваш еще муж за... подал на развод.
1: Нет. Этого следовало ожидать. Мы в последнее время только и ссоримся, только и скандалы.
2: Мне вообще странно, что у вас оставалось время на ссоры. По словам вашего мужа, вы работаете по 16 часов в день, 7 дней в неделю.
1: И теперь, когда я потеряла работу, и у меня полно для него времени, он от меня уходит. Где логика? Где справедливость? Ой, ладно, по крайней мере, дети со мной.
2: Ольга, к сожалению...
1: Он требует, чтобы дети остались с ним? Ну что вы молчите? С какой стати? Я же больше его зарабатываю. Вы знаете об этом?
2: Ну, скажем так, зарабатывали.
1: Что?
2: Да, кстати.
1: Как еще зарабатывали?
2: Администратор гостиницы просил передать вам, что на вашей кредитной карточке нет денег.
1: Что? Там же приличная сумма была. Ну, куда дели все накопления? Выясните, пожалуйста.
2: Вам виднее, я не знаю.
1: Ну, так узнайте, проверьте счета. Я вам, в конце концов, за что плачу?
2: Да, кстати. Я решил, что нам не стоит больше сотрудничать.
1: И вы туда же,
2: денег, да? У вас теперь нет, зачем вам юрист? Да и что толку от меня? Вы ведь все равно никогда не следовали моим советам. Ну, счастливо.
1: Господи, я уже так давно к тебе не обращалась. Пусть у меня в жизни все станет как раньше. Обещаю, я тогда... Тогда начну ходить в церковь по воскресеньям и пожертвования буду отдавать. Даже каким-нибудь служением займусь. Только, пожалуйста, Господи, ответь на мою молитву, пожалуйста, Господи, услышь меня.
2: Зря молитесь. Бог не услышит вашу молитву.
1: Я думала, вы ушли.
2: Забыл сказать. Ваш муж просил передать, что он с детьми временно поживет у родителей.
1: Ладно.
2: Ну, до свидания.
1: До свидания.
2: Еще раз.
1: Погодите!
2: Ну...
1: Почему вы сказали, зря молитесь?
2: Да потому что вы просите, чтобы у вас в жизни все стало как раньше.
1: И что?
2: Дело в том, Ольга Андреевна, что как раз ваш образ жизни не давал вам иметь отношения с Богом. Да и с вашей семьей, если уж на то пошло.
1: Ну, спасибочки. Давайте, добейте меня.
2: Удачи.
1: Погодите, нет-нет, пожалуйста, не уходите. Что же мне делать? И ну, если уж молиться, тогда нет смысла. Ну что мне, умереть, что ли?
2: Постойте, я такого не говорил.
1: Ну как, вы же сказали только что.
2: Нет, я только хотел сказать, что вы не о том молитесь. Ольга, вот что бы вы сказали вашему ребенку, если бы он у вас попросил разрешения уйти из дома?
1: Какая глупость. Ну, разумеется, я бы не разрешила. Что вы спрашиваете?
2: А почему? Он всего-навсего хочет...

0: Молитесь, подумайте над тем, почему Бог поместил вас в эти обстоятельства.
1: Что вы говорите? Разве Бог мог поместить меня в эти обстоятельства?
0: Да он поместит вас куда угодно. Только чтобы спасти вашу душу. Ну, мне пора.
1: Так, подождите, постойте. А как же, по-вашему, я должна молиться? Дорогой Господь, сделай меня несчастной, что ли?
2: Ну, а что бы вы сами хотели бы услышать от убежавшего из дома ребенка, который к вам вернулся назад домой?
1: Ну, я бы хотела услышать... «Мама, прости меня, я был неправ, я осознал свои ошибки, что-то вроде этого».
2: А вы, Ольга Андреевна, осознали свои ошибки?
1: Господи, я больше не буду торговаться с тобой. Господи, во что я превратила свою жизнь? Я сама во всем виновата, прости меня, пожалуйста. Прости за то, что я всю жизнь отворачивалась от тебя и всегда поступала по-своему. Я прошу тебя, не оставляй меня, Боже, не оставляй меня. Пусть во всем будет твоя воля.
0: Я дико извиняюсь. Ваш муж ожидает вас в вестибюле. Он, кажется, передумал по поводу развода.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак.
2: «Кого я поцелую, тот и есть».
1: Иисус же сказал ему:
3: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?»
1: Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему:
4: «Господи, не ударить ли нам мечом?»
1: И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал:
3: «Оставьте, довольно».
1: И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус:
3: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Заморозка там, пластическая операция. Жить 140 лет. Самый простой рецепт – быть нужным людям. Будешь жить долго. Солженицын Александр Исаевич и лагерь прошел, и от рака исцелился. До 92-х был нужен. Антоний Сурожский умер в 93 года. Нужен был людям. Сколько, говорит, не занимайся фитнесом, а все равно придется умирать. Лучше быть полезным. Вот ближним своим быть полезным. Чего у меня не получается? Ну никак. Но я этого хочу. Это мой вектор.
1: Свободное радио.

0: Господи, помоги мне. Пусть они, боги твои, встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Иеремия 2:28. Обращали ли вы когда-нибудь внимание, как люди ведут себя, когда на них обрушивается несчастье? Даже самые неверующие из них пытаются обратиться к Богу, о котором они до этого не вспоминали. Почти в каждой газетной статье об авиакатастрофе, наводнении или урагане вы найдете упоминание о том, что кто-нибудь взывает о помощи к Богу. Приятно, наверное, представлять себе, что Отец Небесный только и ждет такого случая, чтобы немедленно оказать помощь. Но Библия утверждает обратное. Бог может использовать несчастье, чтобы яснее выявить все ничтожество человеческих ценностей и ненадежных кумиров. Через пророка Иеремию Господь сказал народу своему, что он не может рассчитывать на Божью помощь после того, как столь долго поклонялся идолам. Так он показал людям всю тщетность упования на ложных богов. И в нашем веке Бог может сказать нам то же самое в час испытания. «Почему вы взываете ко мне сейчас? Где же теперь ваши футбольные звезды и знаменитые красавицы? Почему вы не попросите помощи у своего любимого телевизора или не обратитесь с мольбой к своему банковскому счету? Не найдете утешения в своей новой мебели или автомобиле? Пусть эти боги, которым вы столь рьяно служили, помогут вам». Да, весьма неутешительная мысль. Но Бог не хочет, чтобы мы и дальше думали, будто можем продолжать полагаться на своих ложных кумиров и при этом ожидать, что Он защищает нас от последствий такой жизни. В великой милости Своей Он дарует прощение тем, кто искренне покаялся, и дает помощь и надежду тем, кто научился всегда и во всем полагаться на Него. Живите сегодня так, чтобы завтра вы смогли предстать перед Господом.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Омойте руки, грешники, и очистите сердца двоедушные. Скорбите, рыдайте и плачьте. Пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принесите себя перед Господом, и Он вас возвысит».
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: сердце, оно ведь не такое, каким его показывают в мультфильмах, например. И даже не такое, каким его рисуют в «Атласе анатомии». Сердце имеет форму дома, потому что в сердце всегда кто-то живет. А кто живет в вашем?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Вечность не заключается в том, что когда-то после смерти мы будем жить без конца. Вечность – это наша приобщенность к Богу.

0: Соломона.
1: Не завидуй жестокому и не избирай ни одного из его путей, потому что мерзок Господу коварный, а праведным он доверяет.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А конец света скоро? Почему-то и в светской, и в церковной жизни очень модно вычислять дату конца света. Все новое и необычное записывается в его приметы. Если раньше к ним относили трехперстное крестное знамение, европейское платье и бритье бороды, теперь чипирование интернет-технологий. Видимо, нам легче принять апокалипсис, чем тот факт, что мир неизбежно меняется. К тому же, если умрут все и сразу, это, во-первых, не так обидно, а во-вторых, есть надежда затеряться среди масс, уйти от ответственности за свои поступки. В ожидании конца света мы часто забываем, что у каждого из нас своя дата конца света и свой судный час, в который придется отвечать за все, что мы делали на Земле.
2: Let me testify about the rock man. He rock it till he dies, he's the rock man. Nobody can rock it like the man can. He ain't talking about the tango or the can-can.

little rock man. It's

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 5 июня 1801 года суд в Турции приговорил Марка Смирнского к смерти через отсечение головы мечом. Ранее Марк предал свою христианскую веру и перешел в ислам. Но, устыдившись, заявил о своем желании не просто свидетельствовать о Христе, но и принять мученическую смерть. Марк Смирнский почитается как святой в греческой церкви. В месяце слов Русской Православной Церкви его память не включена. Как повествует его жизнеописание, Марк родился в Турции, в Смирне, в благочестивой христианской семье, а затем переехал в Новый Эфес. Будучи уличен в неблаговидном поведении, Марк попал под суд. А турецкому судье удалось убедить его отречься от Христа. Позже Марк поступил даже на службу к этому судье, завоевал его расположение и проявлял особую жестокость по отношению к христианам. Однако все больше и больше чувствовал угрызение совести. Через 9 месяцев Марк не выдержал и со слезами исповедал грех перед священником, а затем вернулся в лоно церкви через миропомазание. Однако это не облегчило совести Марка. Он странствовал по всему свету и дошел даже до России, но нигде не находил покоя и вынашивал мысль окончательно смыть свой грех кровью мученичества. А потому вернулся в Османскую Турцию. Проведя ночь в молитве и приняв причастие, Марк отправился в суд к часу его открытия. Скинув на землю тюрбан и держа в руке крест, он исповедовал обращение. Судья спросил Марка, не потерял ли он рассудок и не пьян ли. Однако тот ясным голосом заверил, что находится в здравом уме и готов претерпеть любые муки и пролить кровь ради любви ко Христу. Исповедника бросили в темницу, заковали ноги в колодки, а он с радостью распевал песнопения и псалмы. Раздраженный этим, начальник стражи вошел в камеру и нанес ему более 30 ударов ногами. Приведенный под ударами палок на второй допрос, Марк остался верен прежним убеждениям и с силой обличал магометанство. К пытавшим Марка присоединились помощники и обрушили на него град ударов. Но он сказал им: «Если бы вы знали, куда я иду, вы бы бросили свои дубины, чтобы идти за мной». 5 июня 1801 года по окончании третьего допроса судья вынес смертный приговор. Марк с ликованием шел к месту казни, где собралась огромная толпа. Преклонив колени, он положил голову на плаху, сказав палачу: «Руби как следует». Тот 5 раз промахивался, и только после 6-го удара голова святого упала на землю. Тогда толпа бросилась собирать частицы одежды святого Марка, пропитанные кровью, а прочие отправились в церкви воспевать и прославлять Бога. Мощи мученика источали священное благоухание и стали источником множества чудес.

мой Бог. История христианских гимнов. Гимн «Господь, прибудь ты с нами» написан в 80-е годы 19-го столетия. Написал его один из пионеров евангельского пробуждения в России Никита Матвеевич Четвернин. Никита Матвеевич был, пожалуй, первым из уверовавших в Саратовской губернии, в селе Турки, и близким другом одного из основателей евангельского движения в России Василия Васильевича Иванова. Впервые гимн «Господь, прибудь ты с нами» появился на страницах журнала евангельских христиан-баптистов «Беседа» в 1891 году. Никита Матвеевич не был известным поэтом, да и не стремился к этому. Писал вдохновенно, как тогда подмечали, с помазанием Духа Святого. Поэтому гимн «Господь, прибудь ты с нами» живет и звучит в церквях уже второе столетие.

0: Евангелие от Луки.
1: В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им:
2: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?»
1: Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ:
3: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?»
1: И сказал им:
2: «О чем?»
1: Они сказали ему:
3: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели».
1: Тогда он сказал им:
2: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?»
1: И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря:
3: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру».
1: И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу:
4: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»
1: И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба.
5: Новая музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Перекладывая вину. «Посему я буду судить вас, дом Израилев. Каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 30 стих. Израильтяне в своих страданиях в плену винили грехи своих отцов. Но Бог бросил вызов такому мышлению. Он призывал их взять на себя ответственность за свои собственные грехи. Нравится ли вам или нет, но вы ответственны за то, каким человеком являетесь и что делаете. Каждый человек судится за свои пути. Когда вы будете стоять перед Богом, вы будете отвечать только за одного человека — за самого себя. Прекратите винить других за свои грехи. У вас может быть ужасное прошлое. Возможно, у вас были пренебрежительные и негодные родители и несчастное детство. Может быть, вы перенесли немыслимое бесчестие. В Иисусе есть исцеление от всех этих ран. Ваше прошлое может быть стерто, и вы можете быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были. Но до тех пор, пока вы ищете, на кого бы другого переложить вину, вы никогда не увидите нужду в покаянии за свои собственные действия. Если вы будете продолжать жить в неправедности и винить в своем грехе кого-то другого, то ваш грех в итоге разрушит вас. Но Бог хочет большего для вас. Он хочет благословить вас. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Прекратите винить других за ваши грехи. Покайтесь, вернитесь к Иисусу и примите новую жизнь, которую Он хочет вам дать. Отец, мы благодарим Тебя, что мы можем иметь эту новую жизнь и новое сердце, которое Ты предложил нам. Да возьмем мы ответственность за наш собственный грех и отвернемся от него, чтобы найти новую и благословенную жизнь в Иисусе Христе.

0: фильме «Не смотрите наверх» главные герои, ученые-астрономы, узнают о приближении огромного метеорита к Земле. Но несмотря на все их попытки убедить правительство и общество, что это смертельно опасно и метеорит необходимо сбить, власти принимают решение использовать его для обогащения и в итоге губят планету. Для своей цели они даже придумывают лозунг «Не смотрите наверх». В финале, несмотря на понимание скорой гибели, герои разделяют застолье в День Благодарения. Приняв, что этот мир обречен, они все-таки решаются посмотреть наверх. Примиряются супруги, приходит покой и благодарность, герои обращаются к Богу в молитве. Мир всегда будет убеждать нас смотреть под ноги в поисках комфортной позиции, удобства и личной безопасности. Но истина в том, что, несмотря на это, нам нужно приложить усилия и взглянуть наверх, увидев небо и Бога.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу. У одного богача очень хорошо уродили поля. «Что мне делать?» — думал он. «Мне некуда убрать урожай». И тогда он сказал: «Вот что я сделаю. Снесу-ка амбары и выстрою больше. Свезу туда все зерно и все остальное добро мое и скажу себе: теперь у меня много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и наслаждайся жизнью». Но Бог ему сказал: «Глупый человек, сегодня же ночью придут по твою душу. Кому достанется все то, что ты скопил? И так случится со всяким, кто копит богатство для себя, а не богатеет для Бога».
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Привет, я Эмма. Я тут служу. Я из Москвы, да.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в Него, когда я увидела изменения в своей сестре, когда она покаялась, и я поняла, что это реальность, что люди реально могут так настолько сильно измениться. Вот, и в тот момент я поняла, что Он реально живой. Изменяет сердца людей по-настоящему. Да, решила попробовать. Вроде получается пока. Мне, наверное, было лет 9-10. Я близко с сестрой нахожусь, в близких отношениях, и ты не можешь не заметить, когда твой близкий человек, он меняется настолько сильно. Поэтому, да, это было что-то невероятное.
2: Свободное радио.

0: Послушайте, вы напрасно собрались у моего дома. Никаких публичных заявлений я для прессы делать не буду. Пожалуйста, расходитесь по домам. Ну, хватит уже.
1: Господин Иаир, правда ли то, что ваша дочь была воскрешена из мертвых?
0: Я повторяю, для особо непонятливых. Никаких публичных заявлений для прессы. Пожалуйста.
2: Правда ли то, что Иисус из Назарета причастен к этому делу?
0: Господа, ну вы что, простого языка не понимаете?
3: А вы подтверждаете тот факт, что ваша дочь была больна?
0: Ну, допустим. Подтверждаю. Ну и что?
1: А правда ли то, что ваша дочь умерла?
0: Как я вижу, с вами бесполезно разговаривать.
2: Это правда, господин Иаир?
0: Да, это правда.
3: А правда ли то, что в данный момент она жива?
0: Да, она жива.
1: А почему вы так сдержанно и неохотно говорите об этом?
0: Потому что человек, который воскресил ее...
2: Так вы подтверждаете, что ваша дочь была воскрешена из мертвых?
0: Да, подтверждаю.
3: Кто воскресил вашу дочь из мертвых?
1: Причастен ли к этому Иисус?
0: Прошу прощения, на данный момент я ничего не могу сказать.
2: Не потому ли, что прошлой весной вы выгнали Иисуса из вашей синагоги?
3: А пришлось ли вам извиниться перед Иисусом, перед тем, как он согласился воскресить вашу дочь?
0: Я, кажется, ничего не говорил о том, что это Иисус совершил то чудо.
2: Так вы все-таки подтверждаете, что это было чудо?
0: Ну а как вы думаете? Моя дочь была мертва, а теперь она жива. Такое не каждый день случается. Конечно, это было чудо.
2: Какое заклинание произнес Иисус, чтобы воскресить девочку?
0: Во-первых, я не сказал. Еще раз вам повторяю, что это был Иисус. А во-вторых, он не

0: произносил никакого заклинания.
1: Как же он вернул вашу девочку к жизни?
0: Он взял ее за руку и приказал ей встать.
2: И все?
1: Так просто?
0: Моя дочь была мертва, теперь она жена, это все, что
3: он
0: я...
3: Он же должен был как-то использовать...
0: Я говорю, то, что видел, ну не было никакого заклинания. Она жива. Это все.
3: Оправдали то, что когда вы попросили Иисуса прийти к вам в дом, он не отправился?
0: Да что же это такое-то? Во-первых, я не сказал, что это Иисус приходил ко мне в дом. Но в остальном вы правы. Человек, который воскресил мою дочь, на пути в мой дом исцелил женщину, которая уже 12 лет страдала от кровотечения.
2: Вам не кажется странным, что Иисус сначала исцелил ту женщину?
0: Да, во-первых, я не сказал, что это Иисус...
3: Ой-ой-ой. Да не волнуйтесь, так, в конце концов. Но...
0: Во-вторых, оглядываясь назад, я все больше убеждаюсь в том, что человек, который воскресил мою дочь... задержался намеренно.
1: А не могли бы вы объяснить свою позицию?
0: Моя дочь была уже при смерти, когда я, наконец, решил обратиться к... Когда я решил искать помощь на стороне. Мне кажется, что... Мне кажется, этот человек намеренно задержался, чтобы позволить моей дочери умереть.
3: С какой стати Иисус бы так поступил?
0: Прошлой весной, как вы уже сказали, Я выгнал его из своей синагоги. Я был убежден, что он лжепророк и самозванец. Но теперь, когда я воочию увидел, что этот человек имеет власть над жизнью и смертью, я пришел к выводу, что никакой он не самозванец, а сам Бог во плоти.
2: Человек, которого вы описываете, очень похож на Иисуса. Почему вы упорно отказываетесь признать, что человек, воскресивший вашу дочь, Иисус?
0: Потому что он сам попросил меня не делать этого.
1: Зачем ему это?
0: С тех пор, как Рим оккупировал нашу страну, наш народ настолько сильно ожидает мессию освободителя, что они готовы просто силой сделать Иисуса царем.
2: Итак, вы подтверждаете, что Иисус и есть обещанный пророками долгожданный мессия?
0: Да. Только прошу вас, не предавайте это огласке до срока, предопределенного Богом.
3: Скажите, а почему в таком случае фарисеи и религиозные лидеры Израиля отказываются признать Иисуса?
0: Да по той же причине, по которой Бог позволил римской армии завоевать нашу страну. Мы разучились доверять Богу. Наши лидеры вообще не считают, что нам нужно спасение. Они говорят, что достаточно просто исполнять требования закона.
2: Разве исполнять требования закона недостаточно для спасения?
0: Достаточно. В случае, если вы безукоризненно исполните весь закон. Вот только одна ошибка, и вы обречены. Как по-вашему? Кто-нибудь из нас способен исполнить закон?
1: Таким образом, вы считаете, что нашему народу нужен спаситель?
0: Да не только нашему народу. Всему миру. Как сказано в Писании, нет праведного ни одного. Все совратились с пути.
2: И вы считаете, что Иисус и есть наш Спаситель?
0: Он имеет власть над смертью. Какое еще доказательство вам нужно?
3: Можно ли напечатать это высказывание как вашу цитату?
0: Можете печатать все, что вам угодно. Только не упоминайте имени Иисуса. Потерпите немного. Еще не время.
4: Свободное радио. Нам по пути.

0: притчи Соломона.
1: Упрек сильнее воздействует на разумного, чем 100 ударов на глупца.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Всем привет! Оказывается, что французский язык имеет целых 17 разных слов для капитуляции. Ну что ж, красиво принимать поражение тоже нужно уметь. А вы умеете проигрывать и вовремя отступать? Для этого нужна мудрость, внутренний покой и уверенность. Все это, кстати, можно и нужно искать у Бога. А «Свободное радио» старается давать верные ориентиры.
1: Ты не один. «Свободное радио».

окнам вечер. Сумрачней стало и глуше. Птицы заснули в гнездах.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

глаза, твои глаза я видел. Они ищут твои руки, твое сердце я видел. Оно ищет, и если скажешь ты, что одиноко мне, мне одиноко это место осталось. Пригласит.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Еще и потому мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв Божье Слово, которое услышали от нас, приняли его не просто как человеческое Слово, а воистину как Слово Бога, как силу, действующую в вас, потому что вы и верите. Ведь вы, братья, во всем стали подобны Божьим церквам Иудеи, верующим во Христа Иисуса, потому что вы терпите от своих соплеменников то же, что те от иудеев, убивших Господа Иисуса, как раньше они убивали пророков, а теперь изгнавших нас. Их дела неприятны Богу и превращают их во врагов всего человечества. Они мешают нам проповедовать язычникам спасительную весть. Всем этим они пополняют меру своих грехов, но Божий гнев настиг их раз и навсегда».

0: Классики о вере.
1: Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ. Если безумно не верить в Бога, то еще безумнее верить в Него наполовину.
2: Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Главная ошибка многих людей – они считают, что быть умным – это правильно писать и говорить. На самом деле быть умным – это правильно поступать. Упертый грамматический нацизм и знание слова «дискурс» не спасет от разочарования в жизни. Одна из самых интересных для меня евангельских тем – это тема «Иисус против книжников и фарисеев». Это противостояние красной нитью проходит через все Евангелие. Суть его в том, что пока фарисеи рассуждают, как правильно – и произносят пафосные слова, Иисус просто делает правильно – спасает, исцеляет, кормит, воскрешает. Ему не нужна развернутая теоретическая база, подробные источниковедения и прочие размусоливания. Он с легкостью владеет тем же материалом, что и фарисеи, но предпочитает говорить с народом максимально просто и делать радикальные выводы. Витиевато рассуждающих фарисеев, которые любят ходить в собрания, он высмеивает. Народ он поражает тем, что говорит как власть имеющий, то есть по-русски «могет». Все у него нормально получается. То есть пока у книжников теория, у него практика, инженерия жизни. Поэтому ему ничего не стоит превратить воду в вино. Можно изящно курить и неизящно напиваться, выстригать себе красивую челку, читать стихи и петь песни, менять половых партнеров и при этом все глубже с годами уходить в депрессию и пустоту. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. От Матфея, глава 23, стих 27. Мы предъявляем миру претензии, что он не соответствует нашим высоким стандартам. Мы ставим стену между собой и миром, стену из собственного самолюбования, стену, которую когда-то строила и я, пока, наконец, не начала разбирать ее по кирпичикам, и мне стало гораздо легче дышать. Я поняла, как скучно с пафосной моськой транслировать собственное

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Говорят, зависть – двигатель личностного роста. Но я бы сказал, что зависть – это гарантия нашего несчастья. С помощью нашего недовольства и зависти нам продают ненужные вещи и услуги, нами манипулируют и заставляют делать что-то совершенно лишнее и бесполезное. Завидуя соседу, человек занимает на ремонт. Завидуя незнакомцу из рекламного ролика, он берет автокредит. Завидуя персонажу с яркого плаката, он вкладывает все свои силы и время в формирование чуждого ему образа. Зависть уничтожает отношения. Завидуя подруге, женщина разочаровывается в своем муже, который зарабатывает не так много. Завидуя коллеге, работник распускает сплетни или приукрашивает события. Завидуя герою фильма, мужчина ищет себе новую молодую подругу, предавая прежние отношения. Какое отношение аккаунт успешного бизнесмена имеет к вам? Почему вас так трогает, что у соседа красивые фотографии с отпуска? В чем проблема, если начальник решил повысить кого-то другого? Делайте то, что зависит от вас, и не смотрите по сторонам в поисках несправедливости. Не позволяйте украсть у вас покой и счастье.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
3: Во сколько лет лучше креститься? Вопрос не в паспорте, вопрос в твоей вере. Веришь? Крестись. Именно так и поступил первый крещенный африканец в книге Деяний. Кстати, прочти эту занимательную историю. Однако, если тебе до 18, то, конечно, придется поговорить с родителями и пастором.

0: выдержка из письма Иакова.
1: Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть.
2: Свободное радио.

Всем привет! Знаете ли вы, что глаза осла размещены таким образом, что в поле его зрения всегда находятся все четыре ноги? Таким образом, это животное всегда точно знает, куда оно идет и на что оно наступает. Нам с вами тоже важно следить за тем, куда мы идем, потому что иногда нас может занести туда, откуда следовало бы бежать. Свободное радио напоминает: будьте бдительны и следите за собой.

0: сайт свободная.медиа.
1: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: Время подумать.
1: Самый главный довод тех, кто любит все по плану, чтобы все четко, по линии, по горизонту, самый главный довод в том, что если у тебя беспорядок в вещах, то у тебя беспорядок в делах, а значит и беспорядок в голове. И с этим тоже можно поспорить. Кто знает начальника, у которого на столе гора, куча документов, все это просто вот такая пирамида Хеопса, и если что-то вдруг вытащить, вся эта пирамида рухнет и растечется по столу, по паркету, по стульям, по подчиненным. Кто знает таких начальников? Я знаю таких начальников. Но если вы вдруг окажете услугу и уберетесь, не сносите вам головы. Потому что этот человек точно знает, где в этой куче, с какой стороны торчит уголок нужного документа. А если вы навели порядок, все, рухнул рабочий день. Да что там начальник? У вас на рабочем столе может быть то же самое. Стикеры, стикеры, стикеры, бумажки, бумажки, бумажки, блокнот, документы. И вы точно знаете, что где лежит. Знакомо? Я однажды делала сюрприз своему хорошему другу. Он мыкался по съемным квартирам в Москве, мыкался, в конце концов уехал ненадолго домой к маме. А я думаю, сделаю сюрприз, уберусь. Ну вы понимаете, да? Женская рука, все дела. Убралась. Думаете, понравился сюрприз? Ну так, улыбку постарался изобразить. А на самом деле, может быть, и убралась, но еще и влезла в личное пространство. Мужчины же, они почему носки разбрасывают? Просто так, думаете, невоспитанные? Нет, они так метят территорию. Хотите лайфхак? Все мужские носки у каждого порядочного мужчины должны быть одинаковые. 50, а лучше 100 пар одинаковых носков. Пару искать не надо, соответственно, во все углы заглядывать не надо. Подумаешь, один пропал без вести, второй его тут же заменил. И даже если в твоем ящике 49 носков, у тебя всегда есть пара, которую можно надеть. Обращали внимание, как играют мальчики и как играют девочки?

0: из письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Некогда вы были тьмой, а теперь, когда вы с Господом, вы свет. Так живите, как подобает сынам света. А плод света — это доброта, справедливость и истина. Старайтесь дознаться, что приятно Господу. Не участвуйте в бесплодных делах тех, кто принадлежит тьме. Наоборот, своей жизнью обличайте их. О делах, которые творятся ими в тайне, стыдно даже говорить. Только при свете становится видно все то, что обличается, а все открытое свету и само есть свет. Поэтому и говорится: «Спящий, проснись! Встань из мертвых, и тебя сияет Христос».

0: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово,

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Евангелие от Луки.
1: «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
2: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: много.
1: Самый ненавистный враг Люцифера определил ему судьбу.
2: Вместе с падшими ангелами Люцифер был извергнут с небес на планету Земля.
1: С тех пор его звали Сатана.
2: Когда Бог сотворил Адама, Сатана был в ярости. Тогда он и прибегнул ко лжи, которой он еще не раз воспользуется, чтобы обмануть миллион людей.
3: Тот же старый дьявол.
2: С тех пор каждый приходит в этот мир со смертельной болезнью души. И не было бы никакой надежды,
4: если бы
5: наречешь ему имя Иисус.
6: Ночь Сатана был в ужасе.
7: Он прекрасно понимал, что его самый ненавистный враг.
8: Тот самый, который сбросил его с небес.
9: Тот самый принял образ человека.
10: Говорил людям об истине и показывал путь к свободе.
11: Но они убили его.
12: Я благодарна ему за эту кровь, которую он пролил.
13: Создатель жизни умер на кресте, прибитый ржавыми гвоздями.
14: А сатана праздновал победу.
15: Правда, недолго.
16: То, что произошло на третий день, не снилось сатане даже в самом ужасном кошмаре.
17: Могила Христа оказалась пуста.
18: Мы не принадлежим этому шантажеру, потому что за нас принесена величайшая цена выкупа – это кровь Иисуса Христа.
19: Кровь Иисуса Христа.
20: Чтобы не дать людям увидеть Иисуса, Бога ставшего человеком, сатана придумал множество дорог, на которых человек пытается стать Богом.
3: Тот же старый дьявол.
21: В советское время КГБ глушило западные радиостанции. Сейчас сатана заглушает голос Божий. Чем угодно.

Макс Лукада. Однажды один мой друг был в Диснейленде. Он и его семья искали место во дворце Золушки, чтобы отдохнуть. К несчастью, таких, как они, было много. Место было переполнено детьми и их родителями. Неожиданно все устремились в одну сторону. Если бы замок был кораблем, он бы опрокинулся. Вошла Золушка. Золушка – настоящая принцесса. Прекрасная молодая девушка, каждый локон на своем месте, безупречная кожа и лучезарная улыбка. Она стояла в окружении детей, возвышаясь над ними. Каждый хотел прикоснуться к ней и почувствовать ее прикосновение. Противоположная сторона зала оказалась свободной, за исключением мальчика 7-8 лет. Его возраст было трудно определить из-за дефекта его тела – карликового роста с обезображенным лицом. Он стоял, наблюдая тихо и тоскливо, держась за руку старшего брата. Знаете ли вы, чего он хотел? Он хотел быть с другими детьми. Он страстно желал стоять там в толпе детей, протягивая руки к Золушке и обращаясь к ней. Но чувствуете ли вы его страх? Страх еще одного отвержения. Страх еще раз быть подвергнутым глумлению и стать объектом насмешек. Не захотелось ли вам, чтобы Золушка подошла к нему? Знаете что? Она подошла. Она заметила маленького мальчика. В то же мгновение она направилась к нему. Мягко, но решительно она пробиралась сквозь толпу детей, пока, наконец, не оказалась свободна. Она быстро прошла через весь зал, опустилась на колени перед маленьким ошеломленным мальчиком и поцеловала его в щеку. Эта история напоминает мне о другой царственной личности. Имена другие, но история почти та же. Вместо диснеевской принцессы – это история о князе мира. Вместо мальчика в сказочном замке – наша история о тебе и обо мне. В обоих случаях был сделан подарок. В обоих случаях была проявлена любовь. В обоих случаях некто прекрасный совершил поступок, который красноречивее слов. Но Иисус сделал больше, чем Золушка. Много больше. Золушка всего лишь запечатлела поцелуй. Когда она поднялась, чтобы уйти, она унесла свою красоту с собою. Мальчик остался таким же обезображенным. Но что, если бы Золушка сделала то, что сделал Иисус? Что, если бы она приняла его положение? Что, если бы она каким-то образом наделила его своей красотой и взяла его уродливость? Это то, что сделал Иисус. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание, которое дало нам мир, было на нем, и ранами его мы исцелились. Иисус не просто принес нам радость, он принес нам свою святость. Он не просто посетил нас, он заплатил за наши грехи. Он не просто уделил нам минуту, он дал нам прощение.

0: Точные факты.
1: В мире существует особая организация «Голос мучеников», целью которой провозглашено распространение Библии там, где это запрещено законом. Ее основатель Ричард Вурмбанд во время Второй мировой войны спасал еврейских детей из гетто и проповедовал в немецких бомбоубежищах. А в 1945-47 годах распространил более миллиона Евангелий среди советских солдат в Европе, маскируя книги под советскую пропаганду.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал:
2: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».
1: Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим.
3: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Это «Свободное радио». И с вами Катя. Самое время вдохнуть полной грудью и двигаться дальше. Альберт Эйнштейн как-то сказал, что жизнь как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться. Так что идем вперед. Жизнь продолжается. Все будет хорошо.
1: Новая музыка на «Свободном радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Я была одиночка по натуре, я постоянно была одна. И дома я была одинока. Чувствовала, что меня душит все, весь этот мир, все люди. Я возненавидела всех. Но вообще у меня была мечта быть кому-то нужной, необходимой, быть счастливой. Теперь я понимаю, что я искала Бога.
1: У Марины был долгий путь в поисках счастья, но только встретив Господа, в ее жизни произошли изменения. Господь освободил Марину от депрессии и злобы, и ее душа наполнилась светом и миром. Для каждого человека важно, чтобы его в семье понимали. Но у Марины отношения с родителями не складывались, особенно с тех пор, как родился братик. Он и стал в центре родительского внимания.
0: Я очень сильно его ненавидела и злилась на него очень сильно. Но мне было очень неприятно и больно от того, что он любимый в семье, а я нелюбимая. Он был таким идолом. Он просто воплотил все мечты моей матери. Но я была изгоем вообще. Она считала меня самым нежеланным человеком. То есть мне было это, ну, обидно.
1: Самое страшное для дочери было слышать от мамы, что она такая же, как ее отец-алкоголик. Бездарная, жестокая и глупая. Марина злилась, кричала на мать, закатывала истерики и убегала из дома. Она чувствовала себя совершенно никому не нужной.
0: Когда у меня что-то не складывалось с родными, я уходила в жуткую депрессию. Я курила. Очень много пачек сигарет выкуривала за день. Покупала себе что-то из спиртного. Я так расслаблялась. Я приходила в церковь, просила Бога: «Бог, помоги». Но я не верила, что Он есть. И в один момент я решила покончить жизнь самоубийством. Но в тот момент я чувствовала, что меня кто-то хранит. Просто я услышала голос. И он сказал, что ты не должна этого делать. Ты мне нужна, я люблю тебя. Самое прикольное, то, что меня остановило, что меня похоронят за пределами церкви. То есть такой образ, что я буду как неприкаянно ходить всю вечность. Но вообще меня Бог остановил, и я не сделала этого момента страшного в своей жизни.
1: Марина была уже студенткой педагогического института на факультете психологии. Ей надо было научиться помогать другим. Но как, если Марина не могла помочь себе?
0: Чем была я агрессивнее и закрывала себя вот от мира, тем легче мне было. Я просто ходила как зомби. У меня была очень тяжелая депрессия. Я ходила к экстрасенсам, кому только я не ходила, чтобы понять, что происходит со мной. Был момент, когда я хотела с кем-то встречаться. Я познакомилась с одним человеком очень классным. Он открыл мне себя новую. Благодаря ему я стала мягкой, нежной, почти пушистой.
1: Молодые люди мечтали о свадьбе. Счастье казалось совсем близко. Но любовь не была настоящей и вскоре разрушилась. Марина вновь потеряла покой. Мир стал ей чуждым, и она захотела уехать в монастырь.
0: Ну, я почувствовала себя на некоторое время монашкой. Там я немного пришла в себя. Я была наедине с собой и просто искала присутствие Бога. Я училась молиться. Я работала, я помогала сестрам. Просто потом я поняла, что это не мое, я не смогу жить вдалеке от мира. И я поняла, что Бога можно искать везде. И я просто сбежала оттуда.
1: Марина продолжала искать Бога, и через некоторое время она почувствовала Божье присутствие. Это произошло в Евангельской церкви, куда привела ее одна знакомая. Сердце Марины понемногу стало оттаивать. У нее появились новые друзья, готовые выслушать и помочь.
0: Я так долго не могла никому выплакаться, что я превратилась в такую вот пружину, которая не разгибается и не чувствует себя свободной. церкви я поняла, что я свободна. Я начинаю освобождаться от каких-то своих комплексов, от каких-то своих проблем. Стала учиться прощению. Я за всех молилась, своих близких, которые причинили мне много зла. Я просто менялась в мыслях, в чувствах. Я стала более мягкой, более рассудительной. Это произошло так быстро, что иногда мне кажется, что это происходит не со мной.
1: Марина в самом начале христианского пути. Она старается слушаться голоса Бога, а Он обещал: «Кто идет за Мной, Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Господь верен Своему Слову, а ты, дорогой друг, за кем следуешь, кому верен? Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов. А я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Но копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и куда воры не заберутся и не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое».
2: Свободное.

0: Посмотрите на меня.
1: Я что, похож на оформителя табличек?
0: Я книжник.
1: Вы знаете, кто такой книжник?
0: Книжник — это элита общества. Это образованнейший и уважаемый среди иудеев человек.
1: Вы вообще имеете представление о том, чего стоит стать книжником?
0: Сейчас вам расскажу. Мы должны знать наизусть целые книги Моисея. Слово в слово. Нам, книжникам, верено хранить само Слово Божие. Поэтому неудивительно, что когда мне сообщили о том, что римский наместник прокуратор Понтий Пилат желает со мной встретиться, я предположил, что ему нужен совет в вопросах Священного Писания. Но я ошибся. Он спросил меня, на скольких языках я могу читать и писать. Я ему ответил, что, будучи высокообразованным человеком, я владею 5 языками, и только я было приготовился продемонстрировать ему мои знания языков, как он совершенно бесцеремонно меня перебивает и говорит: «Отлично, подойдешь».
1: «Подойду», — говорю я. «Для чего подойду?»
0: «Сделаешь надпись на табличке», — говорит он мне. Я только был набрал воздуха, чтобы сказать этому римскому бюрократу, что я не какой-нибудь там оформитель табличек, как он снова заговорил и напомнил мне о так называемом римском законе об одной милли. Ну, вы, наверное, слышали, согласно этому закону, римский солдат имеет право потребовать от любого человека, не имеющего римского гражданства, нести его доспехи в пределах одной мили. На практике же все пришло к тому, что они, ссылаясь на этот закон, могут приказать нам делать все, что им в голову взбредет. Я только было собрался привести свои доводы в пользу того, что этот закон не может быть применен книжникам, как Пилат указал на меня своим костлявым пальцем и закричал:
1: «Охрана, высечь его!»
0: «Хорошо, хорошо», — говорю. «Напишу я все, что вы хотите на этой табличке вашей. Зачем сразу высечь?»
1: «Вот так бы сразу», — говорит он мне.
0: «А что за табличка?» — спрашиваю. «Согласно закону Рима, совершая казнь, мы должны повесить знак, оповещающий на разных языках о совершенных преступником злодеяниях», — говорит он мне.
1: «Вы что, собираетесь кого-то сегодня казнить?»
0: «Да», — говорит, «а что?»
1: «Но ведь завтра особый день, суббота», — спрашиваю я.
0: «Какое мне дело до ваших суббот?» — закричал он как-то нервно. Ну и тогда я объяснил этому невежде, что иудея нельзя по нашему закону оставить на кресте в субботу.
1: «Да что ты мне это говоришь?» – закричал Пилат. «Это же вы сами уговорили меня казнить Иисуса как можно скорее».
0: «Иисуса? Так вот она что», – подумал я про себя. Не могу сказать, что я испытывал к Иисусу особую симпатию. Он, знаете, особо не жаловал нас, книжников. Но, скажу честно, я был весьма удивлен, узнав, что его осудили на смерть.
1: «А когда был суд?» – спрашиваю я Пилата.
0: «Прошлой ночью».
1: «Как ночью?
0: Но ведь по нашим законам человека нельзя судить ночью. Ну, по причине того, что трудно найти свидетелей». Тут Пилат посмотрел мне в глаза и как-то лукаво усмехнулся.
1: «Скажи об этом вашему синедриону».
0: Но тут я подумал, что я в самом деле не свое дело лезу. И говорю:
1: «Так что мне написать? Какие преступления он совершил?»
0: «Напиши», — говорит, — «Иисус, царь иудейский».
1: «Что? Царь иудейский? Вы же сказали, что надо написать про преступление».
0: Тут Пилат снова посмотрел мне в глаза, и я опять ехидно улыбнулся.
1: «Преступление, говоришь?
0: Этот человек ни в чем не повинен. Они просто захотели его убрать».
1: «Тогда почему вы согласились на казнь?» — интересуюсь я.
0: А он говорит: «Твои друзья в Синедрионе чуть было не подняли бунт.
1: Ты не друг кесарю, ты не друг кесарю. Мне пришлось выбирать меньше из двух зол, так что иди и напиши то, что я тебе сказал».
0: «Но запротестовал я, нельзя ли написать хотя бы, что не Иисус царь иудейский, а что Иисус называл себя царем иудейским?»
1: Тут Пилат снова указал на меня своим костлявым пальцем и сказал:
0: «Ты меня плохо понял». И вот я пошел и написал большими буквами на латинском, греческом и арамейском языках: «Сей есть Иисус».

0: «Возлюби Бога и поступай, как хочешь». Христианский богослов и философ Аврелий Августин.
1: «С любовью в сердце».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 5 июня 1801 года суд в Турции приговорил Марка Смирнского к смерти через отсечение головы мечом. Ранее Марк предал свою христианскую веру и перешел в ислам, но, устыдившись, заявил о своем желании не просто свидетельствовать о Христе, но и принять мученическую смерть. Марк Смирнский почитается как святой в греческой церкви. В месяце слов Русской Православной Церкви его память не включена. Как повествует его жизнеописание, Марк родился в Турции, в Смирне, в благочестивой христианской семье, а затем переехал в Новый Эфес. Будучи уличен в неблаговидном поведении, Марк попал под суд, а турецкому судье удалось убедить его отречься от Христа. Позже Марк поступил даже на службу к этому судье, завоевал его расположение и проявлял особую жестокость по отношению к христианам. Однако все больше и больше чувствовал угрызение совести. Через 9 месяцев Марк не выдержал и со слезами исповедал грех перед священником, а затем вернулся в лоно церкви через миропомазание. Однако это не облегчило совести Марка. Он странствовал по всему свету и дошел даже до России, но нигде не находил покоя и вынашивал мысль окончательно смыть свой грех кровью мученичества. А потому вернулся в Османскую Турцию. Проведя ночь в молитве и приняв причастие, Марк отправился в суд к часу его открытия. Скинув на землю тюрбан и держа в руке крест, он исповедовал обращение. Судья спросил Марка, не потерял ли он рассудок и не пьян ли. Однако тот ясным голосом заверил, что находится в здравом уме и готов претерпеть любые муки и пролить кровь ради любви ко Христу. Исповедника бросили в темницу, заковали ноги в колодки, а он с радостью распевал песнопения и псалмы. Раздраженный этим, начальник стражи вошел в камеру и нанес ему более 30 ударов ногами. Приведенный под ударами палок на второй допрос, Марк остался верен прежним убеждениям и с силой обличал магометанство. К пытавшим Марка присоединились помощники и обрушили на него град ударов. Но он сказал им: «Если бы вы знали, куда я иду, вы бы бросили свои дубины, чтобы идти за мной». 5 июня 1801 года, по окончании третьего допроса, судья вынес смертный приговор. Марк с ликованием шел к месту казни, где собралась огромная толпа. Преклонив колени, он положил голову на плаху, сказав палачу: «Руби как следует». Тот 5 раз промахивался, и только после 6-го удара голова святого упала на землю. Тогда толпа бросилась собирать частицы одежды святого Марка, пропитанные кровью, а прочие отправились в церкви воспевать и прославлять Бога. Мощи мученика источали священное благоухание и стали источником множества чудес.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Журавлев?
1: Хотел бы поделиться сегодня с вами местом из Писания. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Я прочитаю из современного перевода Библии. Павел говорит, что ему был дан дар проповедовать язычникам о непостижимом богатстве Христа. 9 стих. «Разъяснить всем, в чем заключается тайный замысел. С начала времен он оставался скрытым у Бога, сотворившего все, чтобы с помощью церкви теперь открыть правителям и владыкам в небесных владениях многогранную мудрость Божью. Этот замысел был исполнен Богом через Иисуса Христа, через Его церковь». И сейчас, когда мы находимся в такой момент нашей жизни, времени, некоторые люди, политики, экономисты, предприниматели называют это время идеального шторма. Как казалось бы, все сложилось так, чтобы разрушить бизнес и многое-многое другое. И люди говорят, что просто основание уходит у них из-под ног. Наверное, мы можем сказать о том, что действительно многие основания, человеческие основания, они уходят из-под ног. Но то, что было основано Богом извечно, как вечный Его замысел, Его вечные основания, они неприходящие. Церковь Иисуса Христа – это есть одно из оснований. И несмотря на то, что сегодня мы не можем с вами собраться вместе физически в одном большом зале, как мы это делали все время, но мы не перестаем быть церковью. Это основание неприходящее. Мы продолжаем служить Богу, мы продолжаем Ему доверять. Один богослов сказал так, что церковь самим своим существованием свидетельствует о Боге, о том, что Бог есть. Давайте мы будем продолжать молиться друг за друга, продолжать помогать друг другу, продолжать быть церковью Божьей, к чему мы призваны с вами. Да благословит вас Господь!

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Мы не всегда доверяем тому, что Бог в нас верит, и поэтому мы не всегда способны верить в себя.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Перекладывая вину. «Посему я буду судить вас, дом Израилев. Каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 30 стих. Израильтяне в своих страданиях в плену винили грехи своих отцов. Но Бог бросил вызов такому мышлению. Он призывал их взять на себя ответственность за свои собственные грехи. Нравится ли вам или нет, но вы ответственны за то, каким человеком являетесь и что делаете. Каждый человек судится за свои пути. Когда вы будете стоять перед Богом, вы будете отвечать только за одного человека — за самого себя. Прекратите винить других за свои грехи. У вас может быть ужасное прошлое. Возможно, у вас были пренебрежительные и негодные родители и несчастное детство. Может быть, вы перенесли немыслимое бесчестие. В Иисусе есть исцеление от всех этих ран. Ваше прошлое может быть стерто, и вы можете быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были. Но до тех пор, пока вы ищете, на кого бы другого переложить вину, вы никогда не увидите нужду в покаянии за свои собственные действия. Если вы будете продолжать жить в неправедности и винить в своем грехе кого-то другого, то ваш грех в итоге разрушит вас. Но Бог хочет большего для вас. Он хочет благословить вас. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Прекратите винить других за ваши грехи. Покайтесь, вернитесь к Иисусу и примите новую жизнь, которую Он хочет вам дать. Отец, мы благодарим Тебя, что мы можем иметь эту новую жизнь и новое сердце, которое Ты предложил нам. Да возьмем мы ответственность за наш собственный грех и отвернемся от него, чтобы найти новую и благословенную жизнь в Иисусе Христе. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему:
2: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог».
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
1: Никодим говорит ему:
2: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»
1: Иисус отвечал:
3: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа».
1: Никодим сказал ему в ответ:
2: «Как это может быть?»
1: Иисус отвечал и сказал ему:
3: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, видит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».

0: Я ненавижу больниц. Ненавижу этот запах лекарств.
1: Все, идем.
2: Добрый день. Мы хотели бы навестить нашего друга.
3: Фамилия?
2: Морозов.
3: Болезнь?
0: У него рак.
3: Так, Морозов Борис Владимирович. Второй этаж, 4-я палата. У вас есть 20 минут.
2: Когда будем разговаривать, не вздумай говорить о раке.
1: Точно, точно. Ведем.
0: Думаешь, он не знает, что скоро умрет?
2: Я тебя предупредил. Ни слова о смерти.
0: Хорошо, хорошо. Ведем себя так, как будто бы ничего не случилось.
1: Боря!
4: Как ты, дружище?
5: Как ты? О, какие люди!
1: Проказник.
5: Здорово, ребята!
0: Отлично выглядит.
2: Когда тебе выпишут?
0: Мы все тебя ждем.
2: Сигареты вот тебе принесли.
1: Твои любимые.
5: О, ребята, ребята.
1: Ну, когда выпишут-то?
5: Да не знаю. Ну, врач сказал, что придется полежать какое-то время.
1: Зато тебе повезло с хорошенькими медсестрами.
5: Это точно. Кстати, Миха, где твой дядя, подлец? Передай ему, чтобы он тоже меня навестил.
2: Мой дядя? Борис, я думал, ты знаешь. Дядя недавно умер от рака. Ой, прости.
6: Как умер? Почему мне никто об этом не сказал?
0: Ну ты и дурак. Зачем ты сказал, что твой дядя умер?
2: Да что ты кричишь? Он сам спросил меня о нем. Я вообще больше к нему не пойду.
7: Здравствуйте, я служитель церкви. Можно ли поговорить с вами о Боге?
6: Чего вам надо? Дайте вы умереть спокойно.
7: Смерть — это еще не конец. Я вижу, вам одиноко.
6: Вы достали.
7: Но вы знаете, если вы доверитесь Христу,
6: слушай,
7: никогда не
6: оставит вас. Слушай, ты фанатик. Плевал я на твои сказки про ад и про рай. Да даже если все это и есть, я лучше буду вместе со своими друзьями в аду, чем с такими, как ты. Пошел вон отсюда.
7: Я могу оставить вам Библию?
6: Да не нужна мне твоя Библия. Пошел ты вон со своей Библией.
0: Вы не правы.
5: Ну, для начала, медсестра, познакомимся. Борис.
0: Саша.
5: Саша. Вы, значит, Саша, считаете, что я не прав, потому что дал этому фанатику отворот-поворот?
0: Нет. Я говорю о том, что вы надеетесь быть в аду со своими друзьями.
5: Ну?
0: Дело в том, что вы не сможете их там видеть. Это очень темное место. Там вы никого не сможете видеть.
5: Да я смотрю, ты тоже фанатка. Оставьте вы меня, оставьте вы меня все. Ну дайте же спокойно умереть. Странно. Мои друзья уже несколько дней не заходят. Хоть бы позвонили, что ли.
0: Боря.
5: Ну?
0: Помните того молодого человека, который говорил вам о друге, который никогда не оставил?
5: Прошу вас, Саша, ну оставьте вы ваши попытки обратить меня в христианство. Ну вы же знаете мой круг общения. Мои друзья не просто высмеют меня.
0: Борис,
5: ну?
0: Скажи, что в твоем понимании настоящая любовь?
5: Настоящая любовь? Я знал многих женщин, Саша, на своем веку. Только... теперь об этом можно забыть. Навсегда.
0: Могу ли я рассказать тебе одну историю?
5: Ну, валяй, рассказывай свою историю. Все равно тут делать нечего.
0: Это история о двух братьях, которые жили в Китае в начале 20 века. Старший брат очень любил младшего.
5: Я своего ненавидел.
0: Так вот, младший брат промышлял тем, что играл на деньги в азартные игры.
5: Жулики!
0: И вот однажды они там чего-то не поделили, и завязалась потасовка, в которую он случайно... зарезал одного из игроков.
5: Случайно. Пфу, все они так говорят.
0: Он мигом примчался домой, сбросил с себя окровавленную одежду и надел чистую. Полицейские быстро узнали, где он живет, и тут же приехали за ним.
5: А, ну понятно, раскололся кто-то.
0: В это время старший брат случайно наткнулся на окровавленную одежду. Он тут же понял, в чем дело, и быстро надел эту одежду на себя.
5: Ну?
0: Его судили за убийство и расстреляли. Младшего же брата так мучила совесть, что он решил явиться в полицию и признаться в убийстве.
5: Ну?
0: Но ему сказали, что за преступление уже заплачено, и он чист в глазах закона. Вот такая история.
5: История. Как же сильно он любил, должно быть, своего брата. Знаешь, Саша, никто бы не сделал такого ради меня.
0: А я, Боря, ведь не просто так рассказала тебе эту историю.
5: Как это?
0: Кто-то уже сделал это ради тебя.
5: Что?
0: Когда Иисус Христос умер на кресте, Он понес наказание за все твои преступления.
5: Ну сколько раз я могу говорить тебе, Саша? Ну я не могу, Мои друзья не просто высмеют меня. Ну не могу я,
0: Боря,
5: Саша.
0: Разве не лучше быть дураком в глазах людей, чем дураком в глазах Бога? Настанет день, когда и всем твоим друзьям придется умереть. Они предстанут перед троном Всевышнего, и это будет их судный день. А Господь любит тебя, Борис. И сейчас Он обращается к тебе. Он не хочет, чтобы ты погиб навеки. Вместе с теми, кто отверг Его Сына.
6: Ну, Саша, милая Саша, ну... Ничего! Ты ведь ничего обо мне не знаешь! Никто не может любить такого, как я! Никто!
0: Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон!
6: Господи! Господи, прости меня! Я много грешил против тебя! Так много грешил! Спаси меня, если ты можешь, Господи! Спаси меня!

0: Я рад, что не погиб в катастрофе, что внезапно меня не поразил сердечный удар. Я рад, что ухожу из этого мира. Именно так, здесь, в палате, я узнал о любви Бога ко мне. Скоро я уйду из этого мира, но теперь я в Его руках навсегда.
1: Свободное радио.
2: What does it mean? All of the pain that's happened to me. I can't escape the memory. I try to cope.

0: Когда одному брату сказали, что он довольно-таки поправился за последнее время, тот не растерялся и ответил: «Не читали ли вы, что ничто худое не войдет в Царство Небесное?» Тот случай, когда воспринимать все буквально, очень даже мило. Здравствуйте, друзья! Чрезвычайно рада вас приветствовать на волнах свободного. И воспринимайте, пожалуйста, эти слова буквально. Всем хорошего дня! По плану все или не очень? Будьте уверены в том, что, включая кнопку свободного, вы непременно можете рассчитывать на то, что здесь вам, как минимум, рады. Меня зовут Наташа Романцова.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Свети ярко. Свобода.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
2: Свободное радио рядом. Sunhouse came to me in a dream, and he was singing just like this.

0: Хотите короткую, но вместе с тем важную мысль? Неоправдавшиеся ожидания человека – это проблемы того человека, который чего-то ожидал, и никого больше.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Приближающиеся спортивные состязания могут послужить причиной горячих споров не только между их будущими участниками, но и между родителями. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Конечно, спортивные соревнования являются источником здоровья детей, но родители зачастую придают им слишком большое значение. Как часто вам доводилось слышать на футбольном матче, соревнованиях по легкой атлетике или бейсболу? Ну давайте, ребята, постарайтесь, выиграйте сегодня, и тогда каждый получит что-нибудь вкусненькое. Но какие чувства испытывает впечатлительный ребенок, который, несмотря на все усилия, все же терпит поражение? Конечно, нет ничего плохого в здоровом духе соперничества, и родители должны всячески поощрять занятия спортом своих детей. Но когда родители пытаются жить жизнью своего ребенка, решать за него, спотыкаться и падать вместе с ним, радоваться каждой победе и сокрушаться при каждом поражении, они лишь жалко копируют детское увлечение спортом. Они тем самым выказывают неудовлетворенность своими собственными спортивными достижениями и пытаются компенсировать свои неудачи успехами своих детей. Да поможет Бог мальчику или девочке, если им случится проиграть. Может так произойти, что все преимущества занятия спортом, как физического, так и духовного плана, могут быть сведены на нет этим сокрушительным ударом по их самолюбию. Не слишком ли высокую цену им тогда придется заплатить? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Слава, я из города Тамбова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Из-за того, что я понимаю то, что этот мир, он не создан просто так, то, что он создан именно Творцом, и он послал Сына Своего Единородного, чтобы простить этот мир, простить наш грех, и я верю в Него и служу для Него.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Очень сильно, потому что иногда бывают такие моменты, то, что забываешься как-то или приживаешься к этому миру, забываешь про Христа, про веру, а вера, она именно помогает тому, что ты всем сердцем веришь, не просто это как-то поверхностно, разумом понимаешь это, а именно сердцем и настоящая вера, которая впоследствии приводит к Христу и к спасению.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Ну, любимый стих – это «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Потому что очень часто бывают такие моменты, когда понимаешь, что без Бога сложно будет очень.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Если думать с точки зрения неверующих людей, что церковь – это, наоборот, ограничение, потому что то, что желает плоть, это церковь ограничит от этого, дает какие-то рамки, но на самом деле церковь, именно христианство, общение с верующими, просто эта жизнь – это большое-большое счастье и большая свобода, потому что тебе не нужно жить, тебе не нужно плоти давать то, что она хочет, а живешь тем, что настоящее, то, что в дальнейшем приводит к вечности.
2: Свободная FM. Радость есть всегда.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на земь не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: О, Гарик, привет! 100 лет тебя не видел. Как жизнь?
1: Помаленьку, а ты как, Колян?
0: Да нормально, как Анжелка?
1: Да, ну как, ничего вроде.
0: Что-то не так, да?
1: Как тебе сказать, ее новая работа.
0: Она говорила, что ей нравится.
1: Нравится-то нравится, но знаешь, расписание ужасное. Мы с ней едва видимся. Когда она приходит с работы, я сплю. Когда я ухожу на работу, она еще спит.
0: А, да, не весело.
1: Думаю, скоро ее повысят, станет легче.
0: Мы будем молиться об этом.
1: Спасибо. А вообще, если бы не сотовый, знаешь, не знаю, как бы мы жили вообще.
0: Ну, будем надеяться, это временно. Ладно, не буду тебя больше задерживать.
1: Давай, я тоже спешу. Алене привет передавай от нас.
0: Обязательно. Надо бы собраться всем как-нибудь. Обними Анжелу за нас.
1: Обниму, если увижу когда-нибудь. Винни-Пух слушает.
2: Очень смешно. А если бы это не я была?
1: Кстати, только что на Коляна наткнулся. Он с Аленой тебе привет передает. Просили тебя обнять.
2: Что такое обнять? Что-то не припомню этого слова. Ну ладно, я тебе что-то сказать хотела. Надо же, забыла. А, слушай, я думала, успею, но не получается. Можешь Лёшку из детского сада забрать?
1: Я забегу. Кстати, я сказал, что с телефона у зла опять звонили.
2: По поводу?
1: Сказали, что завтра отключают за неуплату.
2: Ой, прости, я забыла. Ой, ключусь как белка в колесе.
1: Анжела, ты обещала, что зайдешь после работы.
2: Я обещала?
1: Да, ты обещала.
2: Не помню, когда.
1: Да вчера утром, перед тем, как я ушел.
2: Ну еще бы, я помню. Нашел время сказать. Я даже не помню, поцеловал ли ты меня перед тем, как ушел. Поцеловал?
1: Конечно. А о счете не переживай, я предупредил их.
2: Спасибо, Гарик. Эта работа меня с ума сведет.
1: Ничего, держись, скоро тебя повысят, и все будет как раньше.
2: Надеюсь, но я скучаю по тебе.
1: Да я тоже скучаю. Хорошо, хоть не в разных городах живем.
2: Не думаю, что многое бы изменилось. Я прихожу домой, ты спишь. Мне повезет, если хрюкнешь.
1: Да, хорошо, хоть сотовый купили, кстати.
2: Да, но мне нужно видеть твое лицо, смотреть твои глаза. Гарик, мне надоело это сотовое общение. Даже выходные, ты либо на радиорынке, либо мы занимаемся с детьми. Почему у нас никогда не остается времени на себя? Я уже забыла, как ты выглядишь, когда у тебя глаза открыты.
1: Слушай, вспомнил, твоя мама звонила. Ей понравились те фотки с твоего дня рождения.
2: Прекрасно, она мне перезвонит?
1: Только на следующей неделе. Еще Петровича в церкви встретил, тебе тоже привет передает.
2: Мне даже на церковь времени остается. Уж не помню, когда мы молились вместе.
1: Ну, может, в субботу сможем куда-нибудь выбраться вдвоем. Можно за городом погулять. Вспомнишь, как я выгляжу с открытыми глазами?
2: Я вспомнила, что хотела сказать. Не езжай на Никольскую, я сама забегу за...
1: Слишком поздно.
2: Погоди, ты где сейчас?
1: На Никольской, к аптеке подхожу. Что смешного? Где ты?
3: Ближе, чем ты думаешь.
1: Анжела?
3: Ух ты! А у тебя красивые голубые глаза.
1: А у тебя новая прическа?
3: Уже 2 недели.

0: Клайв Льюис. Однажды я получил письмо от брата. Отец захотел его прочесть. Ему не понравились какие-то слова об одном из наших знакомых. Я заметил, что брат писал не отцу. «Вздор», — ответил он. «Он ведь знал, что ты покажешь мне это письмо. Он рассчитывал, что ты мне его покажешь». Я-то понимал, что брат надеялся, и зря, что мне удастся прочесть его письмо в одиночестве. Но отец этого просто не понимал. Он не отнимал у нас право на личную жизнь. Он просто не догадывался, что она у нас есть.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. На Новый год принято желать друг другу здоровья, новых свершений и достатка. Но пожелание есть пожелание, а как жить этой эффективной, насыщенной, долгой и здоровой жизнью? Психологи советуют позитивно смотреть на жизнь и сохранять оптимизм. Да что психологи, даже врачи разных специальностей отмечают, что люди, переживающие положительные эмоции, болеют реже и выздоравливают быстрее тех, кто концентрируется на негативе и много переживает. Однако каждый здравомыслящий человек понимает, что жизнь не может проходить без трудностей и расстройств. А те же психологи подчеркивают, что скрывать негативные эмоции в себе, занимаясь самообманом, может быть не менее вредно, чем открыто переживать. Значит, речь здесь совсем не о том, чтобы сохранять вид счастливого и вечно улыбающегося человека. Это никому не принесет пользы. О настоящем оптимизме мы можем прочитать в Библии. Апостол Павел в своем послании к римлянам пишет о том, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Если мы доверяем Богу, если мы верим, что Он позаботится о нас и нашей вечной душе, то мы сможем любое испытание воспринимать как что-то, что ведет нас к чему-то лучшему. Сама по себе болезнь или трудность в отношениях не может быть чем-то хорошим, но если мы верим в то, что Бог контролирует все в нашей жизни, то мы сможем посмотреть на эти трудности с Его точки зрения. И тогда мы поймем, что нам стоит просто делать все зависящее от нас и перестать впадать в уныние.
2: Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами». It's love. It's love. It's love. It's love.

0: Баранкова Ольга. Я засыпаю с Богом и с Богом просыпаюсь. И только на Него я в жизни уповаю. Я радуюсь о том, что мой Отец Небесный вложил в мои уста петь прославление песни. Я радуюсь тому, как только солнце встанет, могу я петь Христу воскресшими устами. И каждое мгновение блаженной жизни с Богом ведет меня Господь божественной дорогой. Меня Он искупил и подарил свободу. Он жажду утолил, я пью живую воду. И кормит Он меня манною небесной. Такой вот у меня Господь, Отец чудесный. С утра и до заката я буду славить Бога. Я честь Ему воздам, идя земной дорогой. И в тишине ночной я вознесу хваление за то, что подарил мне новое рождение. Он все мои грехи, вину и преступления вознес на крест и стал виновником спасения. И справедливый гнев Творца Он принял на Себя, воскрес для вечной жизни со мной и для меня.
1: Свободное радио.

0: кухня.
1: Однажды, когда Иаков варил похлебку, Исав, обессилевший, вернулся с охоты. «Дай мне поесть. Вот этого, вот, красного», — сказал он Иакову. Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство, а взамен получил хлеб и чечевичную похлебку.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами сделаем похлебку Исава. Для этого нам потребуется полчашки оливкового масла, 6 порезанных луковиц, 400 грамм нарезанной на кубики телятины, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 зеленый перец, 2 чашки помидоров черри, 400 грамм чечевицы, 2-3 чашки воды, чайная ложка соли и пол чайной ложки черного перца. Подогрейте в кастрюле масло, добавьте лук и обжарьте его до светло-золотистого цвета. Добавьте мясо и поставьте тушиться. А тем временем помойте и нарежьте овощи. Выложите овощи и чечевицу в мясо, влейте 2 чашки воды и тушите, пока не разварится чечевица. Это займет примерно 1,5 часа. Когда чечевица будет готова, добавьте соль. Чтобы содержимое кастрюли не пригорало, ее следует время от времени встряхивать или добавить лишнюю чашку воды. Подавайте горячей в миске или на блюде с огуречным салатом. Благословенные вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня.
3: Свободное радио. Нам по пути.

Как сахар в теплом чае, а вместе с ним ушли заботы прочь. И вот опять спокойно я встречаю вечер, задумчивую ночь.

0: Притчи Соломона.
1: На доме нечестивого Господне проклятие, но жилище праведных Он благословляет. Он высмеивает насмешников, но смиренным Он дает благодать. Мудрые унаследуют славу, а глупцы получат бесчестие.

свободном радио.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя безнадежности.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Он подкрепляет душу мою. Псалом 22 со 2 по 3 стихи. Скажите, можете ли вы представить себя в джунглях? Густых, темных джунглях? Допустим, ваши друзья убедили вас в том, что шанс попасть в джунгли бывает только раз в жизни, и вот вы здесь. Вы оплатили перелет, вы пересекли океан, вы здесь вместе со своей туристической группой. Вы отважились ступить туда, куда не рисковали ступить никогда прежде, в странный и страшный мир джунглей. Интересная идея. Давайте пойдем дальше и допустим, что вы потерялись и остались в одиночестве. Вы остановились, чтобы завязать на ботинке шнурок, а когда выпрямились, рядом никого уже не было. Как бы там ни было, вы в одиночестве, и ваше одиночество продолжается уже довольно долго. Свои часы вы прикрепили к своему рюкзаку, а рюкзак был на плече того симпатичного парня из Нью-Джерси, что вызвался его поддержать, пока вы будете завязывать свои ботинки. У вас и в мыслях не было, что он может исчезнуть вместе с рюкзаком, но его нет. А вы здесь и в полной неизвестности. Итак, у вас проблема. Во-первых, вы вообще не должны были попадать сюда. Если бы вас вот так же бросили в городских джунглях, вы как собака по запаху нашли бы свою гостиницу. Но что делать здесь, под этими плотными, как крыша, лиственными зарослями, среди этой густой травы, скрывающей всякую тропу? Вы выбиты из колеи, вы не приспособлены к жизни в лесу. Хуже того, у вас нет соответствующей экипировки, у вас нет ни топорика, ни даже ножа, ни спичек, ни фонаря, у вас нет еды, вы не подготовлены к этим условиям, вы в ловушке, и у вас нет ни малейшего представления, как из нее выбраться. Забавно. Мне тоже все это кажется несерьезным, но прежде чем двигаться дальше, давайте ненадолго остановимся и проанализируем свои эмоции. Какими бы они были в подобной ситуации? С какими бы чувствами вам пришлось бороться? Со страхом? Разумеется. С тревогой? В этом можно и сомневаться. С гневом? И это объяснимо. Как бы вам хотелось добраться до того, кто убедил вас польститься на это путешествие? Но самое главное... Что делать с чувством безнадежности? Ведь неизвестно, как быть и в какую сторону идти. Кто осудит вас, сидящего на бревне, закрывшего лицо руками и погруженного в печальные мысли? Мне никогда не выбраться отсюда. У вас нет ни направления движения, ни оборудования, ни надежды. Можете ли вы хоть на минуту представить себе и запечатлеть это ощущение? Можете ли вы хоть на мгновение почувствовать прикосновение этой реальности? Понять состояние рыбы, вынутой из воды? Что значит оказаться вне своей стихии и лишиться привычного источника жизненных сил? Можете ли вы хоть на мгновение почувствовать, что значит потерять надежду? Если можете, значит, у вас много общего с людьми этого мира. Для многих из них жизнь — это джунгли. Однако это не те джунгли, где много деревьев и живут хищники. Это было бы очень просто. Такие джунгли можно вырубить топором, а хищников загнать в клетки. Джунгли, в которых мы живем, это непроходимые дебри наших проблем, болезней, разбитых сердец и пустых кошельков. Наши джунгли обнесены больничными стенами, огорожены бракоразводными процессами. Мы не слышим пения птиц и рычания львов, мы слышим только голоса недовольных соседей, претензии разгневанных работодателей. Наши хищники — это наши кредиторы, а окружающие нас дремучие заросли — досаждающая нам суета. Для некоторых, скорее для многих людей, надежда остается призрачным видением. Безнадежность — необычный багаж. В отличие от других мешков и баулов, чемодан безнадежности постоянно пуст. Но его пустота на нас давит. Расстегните чемодан и осмотрите его карманы. Выверните их наизнанку и хорошенько потрясите. Вы увидите с горечью в сердце, чемодан абсолютно пуст. Довольно мрачная картина, не правда ли? Давайте хотя бы ненамного разукрасим ее. Мы уже пробовали ощутить потерянность и одиночество. А почему бы теперь нам не попробовать оживить нашу надежду? Что нужно для того, чтобы наше путешествие получило новый импульс? Среди огромного множества ответов самый серьезный, думается, такой. Нам необходимо присутствие личности, не любой личности, ибо нам не нужен такой же беспомощный человек, как мы сами. Нам нужен тот, кто знает дорогу, кто видит выход. Мы нуждаемся в том, кто имеет верное понимание ситуации, кто может поднять наш дух, кто может взглянуть нам в глаза и сказать: «Это не конец, не сдавайся, есть место лучше этого, и я приведу тебя туда». И самое главное, нам нужен тот, кто укажет нам верное направление. Если рядом с нами есть человек, но у него нет обновленного взгляда на реальность, то это просто компаньон для общения. Но если этот человек знает дальнейший маршрут, то есть может вывести нас в безопасное место, о, тогда у нас есть тот, кто может возродить нашу надежду. Говоря словами Давида, он подкрепляет душу мою. Наш пастырь, великий мастер оживлять надежду. Будь вы ягненком, испуганно топчущимся на скалистом выступе, или светским повесой, заблудившимся в густых джунглях отношений, все меняется в вашей жизни, когда появляется ваш Спаситель. Вы больше не одиноки, потому что у вас появился друг. Ваше отчаяние отступает, потому что теперь у вас есть ясное понимание ситуации. Груз растерянности начинает спадать с ваших плеч, потому что теперь вы знаете направление своего движения. Заметьте, пожалуйста, вы еще не вышли из джунглей. Деревья по-прежнему закрывают небо, а шипы продолжают раздирать кожу. Подкрадываются хищники, снуют грызуны, джунгли остаются джунглями. Они не изменились, но изменились вы. Вы стали другим, потому что у вас появилась надежда. А надежда появилась у вас, потому что вы встретились с тем, кто может вывести вас из джунглей. Ваш пастырь знает, что ваше место не здесь, что вы совершенно не приспособлены к этим условиям обитания. Для этого он и пришел, чтобы вывести вас отсюда. Он пришел, чтобы обновить нашу душу. Только он способен на это. У него верное видение нас. Он напоминает нам, что мы пришельцы и странники в этом мире. Он побуждает нас оторвать взгляд от окружающих нас джунглей и поднять взор к небесам. О горнем помышляйте, а не о земном. Вот как об этом говорит Давид. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Псалом 120, с 1 по 7 стихи. Господь, ваш пастырь, обладает верным пониманием реальности, и Он знает, куда вам следует двигаться. Он сделал самое смелое заявление, когда сказал: «Я есть путь» Иоанна 14:6. Люди усомнились в истинности этих слов. Он же ответил на их сомнения тем, что прорубил тропу сквозь терновник греха и смерти и остался жив. Он единственный, кто смог сделать это. И Он единственный, кто может помочь нам сделать то же самое. У Него совершенное видение перспективы. Он видит обетованную землю, Он знает путь, потому что Он прорубил тропу. Но самое главное, Он и есть та самая личность, которая вам нужна. Потому что Он ваш Бог. Кто знает джунгли лучше того, кто создал их? И кто знает трудности пути лучше того, кто его прошел? Вот история человека в сердцевине африканских джунглей, участвовавшего в сафари. Гид, шедший впереди него, острым тесаком в густых зарослях прорубал дорогу. Изможденный, истекающий потом, путешественник в отчаянии повторял: «Где мы? Вы знаете дорогу? Куда вы ведете меня? Где здесь дорога?» Гид остановился, посмотрел на него, а потом произнес: «Я и есть эта дорога». Мы задаем те же вопросы. Спрашиваем Бога: «Куда ты ведешь меня? Где мой путь?» А Он, как тот гид, не дает прямого ответа, только какие-то слабые намеки, не более того. А смогли бы мы понять, если бы Он открыл нам все? Смогли бы мы правильно оценить место своего нахождения? Нет. Подобно тому путешественнику, мы чужие в этих джунглях. Поэтому вместо прямого ответа Иисус дает нам в дар нечто неизмеримо большее. Он предлагает нам себя. Уничтожает ли он наши джунгли? Нет. Растительность остается нетронутой. Разгоняет ли он хищников? Нет. Опасность по-прежнему крадется за нами. Иисус не уничтожает джунглей, но он дарит нам надежду, потому что отдает нам себя. И обещает оставаться с нами до конца. «Я с вами во все дни до скончания века» — Матфея, 28 глава, 20 стих. Мы очень нуждаемся в этих словах, ибо все мы нуждаемся в надежде. Наверное, кто-то из вас сейчас не ощущает этой нужды. Ваши джунгли устраивают вас, они стали вашим пастбищем, и вам даже нравится ваше путешествие. В таком случае примите мои поздравления, но помните, вы не знаете, что приготовил для вас завтрашний день. Вы не знаете, что вас ждет за ближайшим поворотом и куда приведет вас ваша дорога. Может быть, за этим поворотом вам приготовлено кладбище или больничная койка, или пустой дом. Вы можете просто повернуть не в ту сторону, противоположную от выхода из джунглей. И хотя сегодня вы не ищете возрождения своей надежды, вы можете ощутить потребность в ней завтра. И вы начнете ее искать и будете спрашивать, к кому обратиться за помощью. А может, вы нуждаетесь в надежде уже сегодня? Вы знаете, что это место не для вас. Вы знаете, что в этой обстановке у вас нет сил для выживания. И вам нужен человек, способный вывести вас отсюда. Если это так, обратитесь к своему пастырю. Он знает ваш голос. И он ждет вашего обращения.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: Господь умеет благочестивых спасать от испытаний, а неправедных сберегать для наказания в день суда, особенно тех, кто идет на поводу грязных желаний своей плотской природы и ни во что не ставит власть Господа. Дерзкие и наглые, эти люди не трепещут, оскорбляя небесные силы, в то время как даже ангелы, которые несравненно сильнее и могущественнее, не говорят о них оскорбительно, обвиняя их перед Господом. Они же словно неразумные животные, которые следуют лишь инстинктам и рождаются для одного, чтобы их отловили и убили. Они хулят все то, что недоступно их уму, и, подобно этим животным, они тоже погибнут, им отплатится вредом за вред, который они причинили. Им сладок кутеж при свете дня, они — сама мерзость и позор. Они наслаждаются тем, что плетут для вас сети обмана, сидя с вами за одним столом. В глазах у них только проститутки и непрестанный грех. Они заманивают в ловушку слабые души, сердца их, натасканные на алчность, их удел — погибель.
2: Уютный вечер на свободном радио.

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь.

тебе снится, но лишь одна.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Существует расхожий стереотип о том, что христианство лишает свободы и обязует подчиняться правилам. Если называть свободой губящий человека порок и убивающий отношения грех, то да, это действительно так. В связи с этим церковь зачастую становится объектом насмешек и даже презрения. И в этом нет ничего нового. В древнем Израиле за обличение в грехах пророков побивали камнями. Даже самого Иисуса Христа распяли из-за раздражения по поводу нелицеприятной истины, которую он говорил религиозным вождям. Как бы там ни было, говорить о грехе, его последствиях и Божьей благодати – миссия церкви, и ее нельзя просто так отключить. Эксперименты в этом направлении проводятся, но как только церковь лишается обличающей функции, она превращается в кружок по интересам, концертную площадку или мотивационный спич. Христос назвал своих учеников светом и солью миру. Свет – это истина о Боге и его любви. Соль – это то, что не дает человечеству забродить и окончательно испортиться. В современном мире все запутано и сложно. Бывает очень непросто сохранить свои принципы и назвать грех грехом. Трудно быть солью, но это именно то, зачем и живет верующий человек. Возьмитесь за свое предназначение. Ну а силы, мудрость, инструменты и вдохновение для исполнения своей миссии вы всегда можете найти у Бога.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Очень люблю древние высказывания, над которыми нужно иногда поломать голову. Прочитала недавно у святого Августина. «Уйти от Бога – значит упасть. Вернуться к Богу – значит снова подняться. Остаться в тебе – значит существовать».
1: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Псалтырь, 55 глава, 4 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Величайший грех против ближнего – не ненависть, а равнодушие. Это самое нечеловеческое из всех человеческих чувств. Джордж Бернард Шоу.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Наталья Мелешко. «Не сотвори кумира». Нам Бог сказал: «Не сотвори кумира». А сколько их по жизни-то у нас? Мы выбираем блеск, веселье пира, что по душе и радует наш глаз, и слух ульстит, и что нас возвышает, приятность, удовольствие несет, наш эгоизм гордыню ублажает и вдаль запретную для нас зовет. Мы любим создавать себе кумиров, на прочный пьедестал возносим их, но жизнь земная так порой игрива, вдруг в пух и прах все разрушает вмиг. А как мамона душу нам ласкает, прельщает, миражами манит нас, волшебной сказкой лживой увлекает, потом предаст в тяжелый самый час. Как мало посвященных Богу в мире, кто не пошел за суетной тщетой, Господь сказал: «Не сотвори кумира, я истина и жизнь, иди за мной».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Алло. Артемыч, привет.
1: Сегодня? Надо же, а. Да, да, конечно же. Сделаю, что смогу, постараюсь, да. Давай, с Богом. Держитесь там. Угу. Да, пока.
2: Кто звонил?
1: Артем. Неприятности у него.
2: А что случилось?
1: Да представляешь, с работы уволили, а Лене рожать скоро. Они просто не знают, как быть теперь.
2: Так давай сейчас помолимся за ним.
1: Маш, мне кажется, сейчас лучше помочь чем-то более реальным. Если есть проблема, ее нужно решать, нужно действовать. А какой толк во всех этих ваших женских молитвах, причитаниях, ты уж извини.
2: Еще какой толк? И вовсе это не женские причитания. Даже Павел в своих посланиях просил церкви молиться за него.
1: Ну ладно, давай так, ты иди молись, а я сейчас по друзьям позвоню, поспрашиваю, может, что для Артема найду. Хорошо? Давай. Без вариантов. Ну, понятно, сейчас время такое. Устроиться практически невозможно. Куда ни ткнись.
2: Не переживай. Я все-таки верю, что Бог ответит на мои молитвы.
1: Алло? Да, да, Артем, тут... Что? Как, уже? Ну да, молились, да. Да не за что. Рад, очень рад за вас, да. Давай, пока. Артем звонил. Благодарил за молитвы.

Да, а еще обидно.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты, и те, которые плачут, словно не плачут, те, которые счастливы, словно несчастны, кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Что такое похоть очей? Предположу, что это злоупотребление эстетическими удовольствиями. Возьмем, к примеру, Соломона. Чего бы ни желали его глаза, он получал. А они желали того же самого, что и наши. Он сделал так, чтобы все, что его окружало, было приятным для глаз. Роскошные одежды, величественный дворец, изящные украшения, ухоженные сады, красивые женщины, богатый интерьер и экстерьер, золото. Золото очень радует глаз, а много золота, по идее, должно радовать его еще больше. Ему не нужно было взирать на нищету, болезни, глиняные хибары и что-либо угнетающее. Он, как и все, стремился окружать себя красотой. Просто у большинства нет финансовой возможности получить себе в собственность все, что попросят глаза. Неплохо, например, хотеть стильно одеваться. Но если это желание заставляет вас влезать в долги, стыдиться недорогой одежды, постоянно обращать внимание на внешний вид других, то знайте, что оно уже превратилось в похоть, и у вас проблемы. Законная потребность одеваться приобрела незаконную силу. Что такое похоть плоти? Возможно, это злоупотребление физическими удовольствиями, доступными благодаря тому, что мы обладаем телом. Многообразие еды, напитки, интимные отношения, различные удобства, развлечения, не обязательно греховные. Всевозможные приятные и интересные виды деятельности. Комфорт, спорт и вся гамма телесных ощущений. Тот потенциал, который может быть благословением, если находится под контролем праведности. Но законные физические потребности легко превращаются в похоти, заменяя собой поклонение Творцу.

0: Новая музыка на свободном радио.
1: Долетел на звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И камни не светя, я снова небо попросил.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: История одного молодого человека. «Приготовься к сретению Бога твоего», пророк Амос, 4 глава, 12 стих. Молодой человек 25 лет отправился в опасное путешествие в район реки Хэй в Канаде, финал которого оказался трагичным. Спустя какое-то время его труп обнаружили в заброшенной хижине. Его изможденная рука лежала на листке бумаги, на котором он писал своей матери в последние часы жизни, когда слабость уже полностью одолела его. Вот эти трогательные строки. «Светит солнце, но я замерзаю, мама. Я могу немного пройтись, и это, пожалуй, все. Во мне нет сил, так как я долгое время ничего не ел. Последние 40 дней я никого не встречал. У меня с собой есть несколько журналов, но они сейчас бессмысленны. У меня есть игральные карты, но они не смогут принести мне удовольствие в моем одиночестве. Единственное, что меня беспокоит, так это то, простит ли Бог мои грехи». Просто шок. Упадок сил, одиночество, страх. Молодой человек не мог избавиться от мысли, что скоро навсегда расстанется с этим миром. Библия дает нам ответ на его последний вопрос. Тот, кто искренне исповедует свои грехи и полагается верой на Иисуса Христа и его искупительное дело, получает прощение и потому готов к встрече с Богом. «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, стих 5.

0: Деяния апостолов.
1: В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею? Сего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне, в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному».
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Осиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: У Львович не хватает пальцев. Издержки тюремного прошлого. Из всех когда-либо встреченных мной баптистов у Львовича, пожалуй, самое заслуженное право просить убежище у американцев. С мотивировкой «пострадал за веру». Но Львович здесь, не знаю почему. От американской пенсии Львович бы не отказался. Сидел бы в какой-нибудь Аризоне, давил бы тапком скорпионов и пугал бы соседей нестандартным поведением, которое и русским-то не камильфо. Но то ли потому, что американцы смотрят на него с плохо скрываемой гримасой брезгливости, то ли потому, что Львовичева ушлость сильно не дотягивает до деловитой ушлости обычного Homo baptisticus, факт остается фактом. Львович тут, а те многие, кто с удовольствием рассказывал его душераздирающую историю своим спонсорам, там. Львович мало кому доверяет. Привычка фильтровать базар с тюремных лет осталась и живет по сей день. Ругательство у Львовича, как правило, одно на все случаи – сексот. И как бы странно это слово ни звучало, оно совсем не про секс. Львович недолюбливает всякого рода осведомителей, стукачей и предателей – сексотов, то бишь. Собственно, в них и кроется причина его тюремного прошлого. Совсем молодого, верующего заложили эти самые. И пошло-поехало. В выражениях Львович не стесняется. Язык у него без мата, без пошлых параллелей, но очень образный. Ну, то есть, вроде бы ни одного слова запрещенного в речи не прозвучало, но стоишь красный. Как будто сапожник только что выругался, а ты – воспитанница девичьего пансиона. Так бывает, когда вещи своими именами называешь. И не ради того, чтобы всех вокруг заставить испытывать неудобства или показать свою напускную принципиальность. Просто по-другому не умеешь. У Львовича трудная жизнь, одинокая, безденежная, со стороны даже какая-то безнадежная, но сам Львович всегда полон надежд. То книгу пишет, рассчитывая на хорошие гонорары из Америки, то рассказывает, что он старый, сильно худой, с серым лицом и недостаточным количеством не только зубов, но даже пальцев, типичный зэк, понравился какой-то женщине и строит планы. Я Львовича не видел уже много лет. Когда его не станет, а он уже довольно стар, я даже не узнаю об этом, но что удивительно, что вот он так и будет жить в моей голове, чтобы с ним не произошло. А многие более близкие и знакомые ушли из моей головы, даже не скрывшись из глаз.

Сколько моря уходит в небо, сколько неба уходит в слезы, сколько слез пролилось стихами, а стихи превращаются.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: В 1922 году Гарольд Уайлдиш, услышав проповедь с призывом к миссионерскому труду, упал на колени и попросил Господа указать ему, в каком направлении идти. Уайлдиш оставил свой бизнес и поступил в библейскую школу, чтобы сначала получить необходимое образование. Ответ на свой вопрос он получил лишь 3 года спустя. В 1925 году он получил письмо с предложением продолжить служение возвращающегося домой из-за болезни Уилсона Никола, миссионера в Гвиане. Но была одна проблема. На счету Уайлдиша в тот момент был всего лишь 1 фунт стерлингов. Войдя в свою комнату, он развернул письмо и взмолился: «Господи, ты знаешь, в чем я нуждаюсь». На следующее утро по почте он получил чек на 25 фунтов. «Но мне же нужны 35 фунтов», — снова обратился он к Богу в молитве. На следующий день Уайлдиш получил письмо от бизнесмена, приславшего ему ранее 25 фунтов, с такими словами: «Прошлой ночью я не мог заснуть, думая о вас», — писал он. «Полагаю, вам пригодятся эти прилагаемые мною 10 фунтов». В этот день, 6 июня 1925 года, Гарольд Уайлдиш сел на пароход «Амакура», направлявшийся в Южную Америку. Многие годы он провел в верховьях Амазонки и постепенно завоевал здесь доверие местных жителей. Уайлдиш описал свои миссионерские приключения в книге. Служение евангелиста Уайлдиш завершил на Ямайке, где и десятилетия спустя вспоминали, какой импульс служению принес его визит. Некоторые из его проповедей можно послушать в аудиозаписи и сейчас на сайтах «Индекс проповедей» и «Голоса за Христа», в том числе те, что он произнес на конференции в Кесвике в 1970 году.
3: След в истории.

0: Зинаида Миркина. Внешнее единство — это унификация, упрощение и обеднение жизни. Во внешнем мире существует бесконечность путей, ведущих во внутреннее одно. Бесконечность форм, сквозь которые это одно просвечивает. Истинное единство только внутри. И соединить, связать воедино внутреннее с внешним можно только путем творчества. Не так-то легко поверить алгеброй, а тем более арифметикой, гармонию. Арифметика измеряет предметы внешнего мира. Истина извне не измеряется, не определяется. На вопрос «что есть истина?» Христос не ответил. Он, как известно, молчал. Перед вопросом «что есть истина?» человек должен замолчать и повернуть вопрос извне внутрь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Как-то раз в наш город приезжал один высокооплачиваемый коуч с мировым именем. Он говорил об успехе и лидерстве. И на его выступление пришли тысячи человек, заплативших огромные деньги за несколько часов. Многие из них были разочарованы, потому что пророк, на которого они потратили свои накопления, говорил прописные истины из разряда «делай как нужно» и «не делай как не нужно», или «чтобы чего-то добиться, нужно как следует попотеть». Тем не менее, показательно, что многие готовы рискнуть и заплатить, чтобы получить наставление. Людям нужен учитель, за которым они будут следовать. Так уж мы созданы. В нашем дизайне заложена потребность в авторитете, который укажет нам путь. К сожалению, сегодня многие готовы слушать кого угодно, но только не Христа. Мы стали забывать, что рождение Спасителя и Евангелие поменяло ход истории и предопределило развитие современной цивилизации. Во многом Библия до сих пор является краеугольным камнем основных законов большего количества стран. Она до сих пор помогает людям изменять свои жизни, расти духовно, хранить мир в семьях и проживать свою жизнь в радости. Глупо игнорировать запылившееся на полке слово Бога и искать ответы у кого-то другого. Глупо променять откровения Творца, прошедшие века, на личный опыт одного человека. Не набивайте шишек, обратитесь к первоисточнику жизни.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вы узнаете. Я Господь, я говорю. Это придет, я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. И узнают, что я Господь. Книга пророка Иезекииля, 24 глава, 14 стих. Бог сказал Иезекиилю о полном разрушении, которое должно было случиться в Иерусалиме. Он сказал: «Я говорю, это придет». В тот же самый день Иезекииль отметил в календаре, что это должно было быть началом конца. Вавилоняне начали осаждать Иерусалим. Бог исполнил свое слово. Когда Бог исполнит свое слово о конце времен и начнет изливать свой суд на землю, люди узнают, что Он Бог. Многие люди сегодня бросают вызов Божьему Слову. Они насмехаются над обещанием Иисуса, тем самым исполняя пророчество, данное Петром, когда он сказал: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие: где обетование пришествия его?» Эти насмешники смотрят на Библию, как на коллекцию причудливых историй, созданных людьми, которым нужно было во что-то верить. Но у них нет объяснения, почему библейские пророчества сбываются так точно. Как важно для нас признавать Бога и подчинять наши жизни Ему сейчас. Его суд грядет, и только те, кто принадлежат Ему, избегут Его гнева. Отец, говори к нашим сердцам через Твое Слово, чтобы мы могли осознать несомненность того, что Ты провозгласил. Да пойдем мы за Тобою и посвятим себя полностью и совершенно Тебе. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков подати и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ирина Кирсанов.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Наверное, когда вот я покаялась, там было видео. Вот, я думаю, конечно, что это было больше на эмоциях. Но меня это коснулось, и я думаю, что с того момента я начала верить в Христа.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, она ободряет. В любом случае, когда ты читаешь Библию, когда ты молишься, когда у тебя есть общение с Христом, это помогает тебе жить, и ты чувствуешь себя счастливее, находясь в таком христианском общении, как у нас.
1: Твой любимый библейский стих.
2: И он молился 3 раза, и тогда ученики его, конечно, немножко подставили, потому что они засыпали все 3 раза. Вот, но вот это вот доверие, которое он давал своему отцу, вот есть чему поучиться.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. Когда ты со Христом, я вот чувствую легкость и ободрение. И для меня вот нет таких рамок Христов. Он говорит, конечно, все тебе позволительно, но не все полезно. Как бы мы сами выбираем. И для меня христианство – это свобода.

0: маленький шаг, но вперед. Свободное радио.
1: Лови момент. И все равно.

никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения. Но твое сердце бьется от волнения. А у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд —

язык рабства, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи. Не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно вечерком посмотреть. Интересно и полезно. Российский документальный фильм 2011 года «Человек перед Богом». Этот фильм посвящен людям, которые в своей земной жизни достигли небесного идеала – святости. Кто такие праотцы, пророки, преподобные, мученики, святители и блаженные? Насколько достоверны жития святых? Почему Матерь Божью называют Пресвятой, Сверхсвятой и Преснодевой, а ее успение отмечается как праздник? Почему христиане почитают мощи святых? Что такое канонизация и как она происходит? Обо всем об этом в фильме «Человек перед Богом». Автор – митрополит Илларион Алфеев, режиссер Мария Гусева.
1: Свободное радио.
2: Свет всегда побеждает тьму.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил: «Счастливы бедные, Царство Бога ваше. Счастливы те, кто голоден теперь, Бог вас насытит. Счастливы те, кто плачет теперь, вы будете смеяться. Счастливы вы, когда ненавидят вас люди, и когда изгоняют вас, оскорбляют и чернят ваше имя, и все это из-за Сына Человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости. Вас ждет на небесах великая награда. Ведь точно так же поступали с пророками отцы этих людей. И напротив, горе вам, богатые, вы уже натешились вдоволь. Горе вам, кто сыт теперь, вы будете голодать. Горе вам, кто смеется теперь, вы будете рыдать и плакать. Горе вам, когда хвалят вас все люди, ведь точно так же хвалили лжепророков отцы этих людей. Но вам, тем, кто слушает меня, говорю я: любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас оскорбляет. Тому, кто ударит тебя по щеке, подставь другую, и если кто отнимает плащ, не препятствуй забрать рубашку. Всем, кто просит у тебя, дай, и если отнимает твое, не требуй обратно. Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы».
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Наталья Мелешко. Вся наша жизнь от Бога нам дана на радость бытия земного, но в ней тропа страдания видна. Судьба бывает к нам сурова. Дается жизнь, чтобы мы могли любить и, проходя земной стезею, могли любовью сердце исцелить и оросить его слезою. Нам жизнь дана и верить, и прощать, понять свое предназначение и Слову Божьему внимать, и во Христе найти спасение. И в этой жизни нам дано прильнуть к истоку вечному, живому. Нам благодать дана и свыше путь к Небесному Отцу благому. Нам жизнь дана, чтоб Бога прославлять, душою к горнему стремиться, сыновство Божье верою принять, для неба на земле родиться.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Всем привет! Говорят, что дельфины умеют общаться не только сложным языком жестов, но также они хорошо считывают звуки и ультразвуки, доходя до воплей и криков. Более того, у каждого из них есть отличное от собратьев имя, по которому к нему обращаются. Но раз уж дельфины находят общий язык между собой, то мы и подавно сможем. Если захотим, конечно. Всем добра!
1: Свободное радио. Правильный выбор.

Есть ли жизнь после смерти? Кто знает? Настанет день, и я пройду по краю. Пройду по краю и загляну за край. А пока я ношу в себе свой ад и свой рай. Ангелы, демоны, будь то прям, то извилист. Я родился, мне выдали смерть на вырост. Чем старше становишься, тем громче она поет песню, в которой два слова: все пройдет. Там, где вчера были горы, сегодня равнины. Все камни пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем.

0: Героем никто никогда не рождался. Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся. Идеального момента не будет, не откладывая на старость. Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось. До дна — за то, что любовь живет вечно. Главные вещи на свете — это не вещи. Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки. Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека. Не потеряй себя в лабиринтах мира. Не отцезарись и не пропитайся порфирой. Завоеватели земель, все до единого в земле, исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле. Мы мечтаем о вечности, ищем Грааль, строим храмы. Говорят, рай находится под ногами мамы. Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века. Легко любить человечество, трудно любить человека. Мы живем прошлым, будущим, в торопях. Не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти? Что с того? Главное, чтобы она была то.
1: Держим курс

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
3: Новая музыка на «Свободном радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что можно унести с собой на небо? Христос говорил: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Что это за сокровища? Праведные дела? Но Иисус учил нас совершать их тайне от самих себя, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и уж точно не вести им счет, пусть даже мысленный. А что тогда можно унести с собой? Что вообще может быть сокровищем для современного человека, для которого вещи утратили прежнюю ценность? В любой момент можно купить новую, а все интересы сместились в виртуальное пространство. Лично для меня ценны воспоминания, встречи с близкими друзьями, время, проведенное с родными. Я верю, если Бог есть любовь, чтобы сохранить все это, нужно просто, чтобы любовь наполняла каждое мгновение. Тогда в них будет и Бог, и наша жизнь не померкнет навеки, а будет тем сокровищем, что мы соберем на небесах.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Привет всем! Исследования показывают, что мозг может успешно решать две вещи одновременно, но когда добавляется третья задача, он делает в три раза больше ошибок. Что ж, больше двух и не надо. Делайте ваше дело и слушайте «Свободное радио».
1: Привет! Это Бугаков, и это «Свободное радио».

Воронкова Ольга. Прости меня, Господь, прости, что не всегда мои пути прямы и чисты перед Тобой. Прости меня, Господь благой, прости меня, что не всегда иду Твоим путем туда, где обитаешь Ты, Господь. Прости, что часто кормлю плоть. Не научилась я любить и к людям слабым снисходить, что не всегда могу прощать на зло, любовью отвечать. Прости меня, Отец благой, что, увлекаясь суетой, я забываю про Тебя и в мир бегу, себя губя. Но Ты, Отец, своей рукой меня приводишь вновь домой. Я каюсь и Тебя молю, прости, Господь, рабу Твою. Ты милосердный и святой, мне возвращаешь мир, покой. В свои объятия берешь и на руках меня несешь.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. В 1922 году Гарольд Уайлдиш, услышав проповедь с призывом к миссионерскому труду, упал на колени и попросил Господа указать ему, в каком направлении идти. Уайлдиш оставил свой бизнес и поступил в библейскую школу, чтобы сначала получить необходимое образование. Ответ на свой вопрос он получил лишь 3 года спустя. В 1925 году он получил письмо с предложением продолжить служение возвращающегося домой из-за болезни Уилсона Никола, миссионера в Гвиане. Но была одна проблема. На счету у Уайлдиша в тот момент был всего лишь 1 фунт стерлингов. Войдя в свою комнату, он развернул письмо и взмолился: «Господи, ты знаешь, в чем я нуждаюсь». На следующее утро по почте он получил чек на 25 фунтов. «Но мне же нужны 35 фунтов», — снова обратился он к Богу в молитве. На следующий день Уайлдиш получил письмо от бизнесмена, приславшего ему ранее 25 фунтов, с такими словами: «Прошлой ночью я не мог заснуть, думая о вас», — писал он. «Полагаю, вам пригодятся эти прилагаемые мною 10 фунтов». В этот день, 6 июня 1925 года, Гарольд Уайлдиш сел на пароход «Амакура», направлявшийся в Южную Америку. Многие годы он провел в верховьях Амазонки и постепенно